0: канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Йоу, всем прекрасного, доброго, шикарного, любвеобильного, замечательного, великолепного, самого лучшего утра.
1: И такого же, я думаю, июля, ну и века.
0: О!
1: Целом, великолепного. Да, у нас, между прочим, июль начался.
0: Июль!
1: Да, у нас
0: здорово.
1: Распаковочка июля какая-то сегодня, возможно, будет, да, прямо в прямом эфире буквально.
0: Сюда поближе подойди, что скажу, июль. Ты давай там, не балуйся. Проходи спокойно за стол, присаживайся. Там все, там бобер, там...
1: Батя на кухне, что это, сценка? Лечит что-то июлю. А июль такой пришел к друзьям, типа, а там батя, вот одного из его друзей. Подойди-ка сюда.
0: Июль, ты что, с девочками там загулял? Гулял.
1: Да, июнь нормально так погулял. Мы все это видели, наблюдали, буквально жили в этом. Посмотрим, что нам принесет этот самый июль. Я думаю, что что-то хорошее, во всяком случае, в первые вот эти вот его начальные 3 часа. Потому что там еще и мы с утра по радио, правильно?
0: Конечно, конечно. Будем вас веселить, бодрить, радовать и поднимать вам настроение. Хотя там солнышко, там июль, там все уже, там тополиный пух. Его прибило всем июнем. Можем не париться в целом.
1: В этом плане он разобрался, да. Красава. Мы тоже разобрались, на какую темку нам сегодня креативить и вам. В том числе, итак, немножко боли. Сегодня поделимся своим вот. День ранней пташки отмечаем сегодня. А это кто? Это мы, прежде всего, первым делом.
0: Да.
1: И поэтому продолжаем ту самую культуру. Строчку. Кто рано встает,
0: тот пишет нам комментарии в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал обязательно то, что вы сообщение черкните. Он так и называется — Радио Континенталь.
1: Ну, если хорошо черкнете, то сможете забрать сертификат в лето о Империи игр. А это что такое? Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на летотермы.рф.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте к новостям. И вы представляете, есть новости про автобусы. Вот так, радость-то какая.
5: Сень, не трамвай, Сень.
6: Неожиданно. В 7.14 от тебя про транспорт какой-то.
4: Давненько не было ничего интересного. Действительно, и необычная такая новость. У нас будет необычный автобус, непростой.
6: Фигурирует ли там слово «ночь»?
4: Да, абсолютно верно.
5: А северо-запад?
4: Да, и оно фигурирует. Ничего себе, да вы читаете новости про автобусы.
5: Нет, мы все знаем, ты чего.
4: Не ждете меня, получается, по утрам. Итак, ночной автобус у нас действительно появится, представляете, в Челябинске. Вот так. Мы все долго к этому шли. Это наша общая ночная победа какая-то.
6: Спасибо, спасибо.
4: Потому что ночная жизнь развивается в Челябинске, правильно?
6: Конечно.
4: Мы тоже never sleep. Не только мы вот втроем. Вот никогда не спим по ощущениям.
6: А мы never sleep в каком year?
4: Вот в каком? Да в любом мы year. Я уже жду того year, когда мы sleep наконец. Хоть немножко. Но отпуск может быть. Где-то там маячит на горизонте. Итак, маршрут будет называться креативно. 64... Н.
5: Ночь.
4: Скорее всего, ночь или ночной, да, это расшифровывается вот так. С 3 июля уже он начнет курсировать, получается, с пятнички. Вот так. Это потому, что он будет курсировать, собственно, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Вот две самые важные, самые бодрые ночи у нас.
6: Две самые лютые смены у людей будут.
4: О, да, вот у этих самых водителей. Интересно, я думаю, там будет. Потому что вот нам с утра, например, когда мы едем на работу, ночные таксисты, вот эти, которые со смены, рассказывают столько всего интересного.
6: Да.
4: Вот я думаю, у водителей автобусов тоже теперь появятся всякие интересные истории. Значит, он будет идти, смотрите, от театра оперы и балета и до автобусного парка. Пройдет по Цвиллинга, проспекту Ленина, Энгельса, Труда, Северокрымской, затем братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летие Челябинска, Чичерина, Бевеля, Краснопольский проспект и вот на Молодогвардейцев выйдет. Такой у него будет путь. Ну, практически 64-й, но из центра такой. Два автобуса большого класса будут работать до 20 сентября. То есть вот на лето и, получается, сентябрь еще зацепим.
5: Песня. А мой автобус центра, а я сокраины. Вот так.
4: Да, ну практически на окраину буквально такие. Хотя, в общем, там тоже центр жизни на северо-западе. Поэтому вот два центра соединяем, правильно?
5: Это конечно.
4: Первый рейс пойдет в 23.45. Это от автобусного парка и в центр, соответственно. Последний в 4.45. От оперного театра в 12.45 и в 5.45 последний. Вот такое будет расписание у этого ночного автобуса. Интересная инициатива и прикольная, по-моему, идея.
6: Ну да, ну да. Собственно говоря, у нас вся жизнь и кипит около театра, оперы и балета. Я иногда вот тоже проезжаю, когда на работу в 6 утра, смотрю.
5: Жизнь кипит.
6: Жизнь кипит.
4: А там оперники с балерунами зацепились вот эти. Еще из филармонии кто-то подбежал недалеко там.
5: Именно оперники.
4: Да-да-да.
6: Они причем устали, скорее всего, спектакль какой-то отыгрывали, еле идут.
4: Но там какие-то пара оперов иногда уже подъезжает к тому времени, да, из оперы, мы понимаем.
6: Да, та-та-та.
5: Ну и в этом была моя шутка.
4: Да, вокалисты тоже подтянулись, да.
6: Подожди, какая шутка? Мы должны разобраться, кто украл шутку.
5: Никто не украл.
6: Никто не украл.
5: Про оперов я
4: и сказала. Похоже, шуточный криминал. По коням.
6: По коням, но только давай через погоду тогда, Сень. Сначала зайдем в кабинет, как говорится, к этим самым метеорологам.
1: Погода.
4: Мы украли прогноз из кабинета метеорологов, и там плюс 16 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением, местами кратковременный дождь. Слабый северный ветер, днем сегодня будет плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: 7 июля. Vita Svita. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Vita Smile покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
9: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf. Или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: давайте будем узнавать, что готовят нам звездочки сегодня. Традиционно напомним, что это 1 июля.
1: Да.
0: Между прочим, ля-ля-ля. Вот так вот. Ля-ля-ля, уже ля. Это второй месяц лета.
2: Целый месяц было ня-ня-ня. Все, слава богу, теперь ля-ля-ля, поспокойней.
0: Да. Итак, овны. Перед вами возникнет задача, которая потребует нестандартного подхода. Помните, препятствия – это лишь возможности.
1: Тельцы. Очень многое будет зависеть от умения сохранять выдержку. Терпеливое отношение принесет лучший результат.
2: Близнецы. Любая информация сегодня способна оказаться полезнее, чем на первый взгляд кажется. Будьте внимательны.
0: Раки. Обстоятельства потребуют организованности и собранности. Не бойтесь трудностей.
1: Львятки, у вас появится возможность заявить о себе в новом качестве. Смелость в самопрезентации привлечет внимание нужных людей.
2: Вау! Львы еще и самопрезентация. Мощно должно быть, конечно. Девы, желание двигаться вперед станет особенно сильным. Новые впечатления подарят заряд вдохновения на все ближайшие дни.
0: Весы. Приятные неожиданности добавят ярких красок в повседневность. Взгляните на привычные вещи иначе.
1: Скорпиончики, вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался туманным. Действуйте увереннее.
2: Стрельцы, вас ждет день тонких эмоциональных открытий. Искренний обмен чувствами поможет укрепить какие-то важные для вас отношения.
0: Козерожки, необычная идея может стать началом перспективного проекта. Увеличьте масштаб.
1: Водолеи, ваш опыт окажется востребованным окружающими. Практические советы помогут укрепить репутацию.
2: Ну и рыбы. Интуиция поможет вовремя заметить какой-то важный знак.
1: Опять?
2: Да, нужно ее опять врубать на полную сегодня.
1: Я вчера ходил как дурак на эти знаки смотрел. Ничего.
0: День-два.
2: Ну, хоть что-то тебе подсказало, нет?
1: Подсказала, иди домой поспи. Хватит ходить.
2: Так это же отлично, ты же так и сделал.
1: Ну, почти.
2: Не поспал, ясно. А надо следовать знакам, которые тебе судьба говорит. День благоприятен для размышлений о будущем. Вот думай о пятнице, особенно о субботе. Спи. Готовься.
0: Просто думай, и все. Это вообще совет тебе по жизни. А всем остальным советы, если вдруг вы их пропустили, будем раздавать уже в 11:45. Ловите повтор гороскопа здесь, на радио «Континенталь». Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
3: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
2: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте скорее вместе будем продолжать строчку. Кто рано встает? В честь чего мы это вдруг? В честь того, что сегодня день ранней пташки, а мы три пташки, которые прилетели к вам для того, чтобы дарить радость, счастье, любовь и хорошее настроение. Не покинет больше вас.
1: Если вы слышите говорящих птиц с утра, это нормально, это с утра по радио. Все, не переживайте, нигде проверяться не надо. Итак, кто рано встает, тот зевает весь день напролет. Да, так тоже бывает.
0: Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну, я хотела, и ты там рот открывал, может быть.
2: Я наоборот, я услышал, что ты подаешь звук и заткнулся, чтобы ты прочитал свое шикарное сообщение.
0: Но я вам уступаю, коллега.
2: Ну хорошо, у меня есть прекрасное сообщение.
0: Не поблагодарили меня?
2: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Продолжайте.
2: Кто рано встает, тот лето в лете проведет, пожалуйста.
1: А я тоже как раз смотрю на это сообщение. Какое же оно прекрасное. Так, кто рано встает, тот далеко от работы живет. Некие народные приметы от Алены.
2: Менее прекрасное сообщение.
1: И действительно так бывает.
0: Кто рано встает, тот смотрит чемпионат мира по футболу. Швеция, до свидания.
1: А вот как интересно, вот одна буква сколько решает, да, вот я посмотрю. Кто рано встает, того и завтрак. И есть вариант, кто рано встает, с того и завтрак. Вот, как по-разному, да, в семьях вот эти вот отношения налаживаются там или в коллективах.
2: И Мексика 2-0 уже ведет, ничего себе. Эх, все предугадал.
1: Интересные дела, да, там, конечно.
2: Кто рано встает, тот Ксю в эфире ждет. Вот Егор тебя ждал, Ксюш.
0: Спасибо.
2: Приятно, приятно.
0: Альбина, кто рано встает, тот Сеня, Ксюша и Тимон. Вот такое в ТГ-канале у нас.
1: Это мы, да, по больному факту. Кто рано встает, тот в ночь не работал. Вот так вот Егор напоминает. Возможно, он с ночи нас слушает сейчас. Но зато ты такой на чиле уже, на расслабоне.
2: Конечно, на-на-на-на. Немножко закоротил.
0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-не.
2: Не будем продолжать.
0: Все, не будем. А помните, мы в эфире Коко Джамбо пели минуту?
2: Было.
1: Мы с этим можем, да. Просто напоминаем.
0: Москвичи пишут нам, очевидно, да? Кто рано встает, тот за МКАДом живет.
2: Ну, а прикинь, не москвичи, кто-то сильно прям в Челябинск ездит каждый день.
1: Не, ну настолько за МКАДом, да, что даже в Челябинске.
2: Ну, кстати, мы тоже за МКАДом.
1: Мы же тоже они, да, за МКАДыши вот эти, по мнению москвичей.
0: По факту.
1: Вот думают москвичи, возможно, так, а нас тоже обо всех челябинцах. Кто рано встает, тот коров доить идет. Вот так же у нас жизнь в целом складывается.
2: Да, а у меня каламбурный вопрос возник. А вот зам... Кадышевой живет замкадом.
1: Он тоже должен быть замкадышем. А он по хороводам, по хороводным делам зам какой-то. Зам по хороводным делам. Обязательно должен быть. Да.
2: И, скорее всего, он Валера.
1: Потому что она иногда спит, а хоровод не должен останавливаться.
2: Никогда. Никогда.
1: 24/7.
2: Как и утреннее шоу с утра по радио, нас не остановить, друзья. Поэтому присылайте свои сообщения к нам в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Продолжайте бороться за сертификат в лето о Империи игр.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700-104. Погнали играть, друзья. Три блюда мы для вас подготовили.
2: Одно не блюдо.
1: Одно несъедобное, да. Я вот как раз собирался об этом рассказать.
2: Я тебя опередила.
1: Молодец.
2: Хорошо. Потому что подумала, вдруг ты снова обманешь людей, а ты должен нести истину.
1: Как тогда, в 90-е, в МММ, да? Мало кто знает, что я был помощником Мавроди.
3: Так это был ты все это время.
2: На всякий случай мы не пропагандируем, не обсуждаем.
1: Абсолютно, абсолютно. А что мы пропагандируем? Помощничество?
2: Даже помощничество.
1: Ну да.
2: И все мошеннические схемы.
1: Осуждаем, на всякий случай.
3: Да, абсолютно точно. У нас есть подарки, у нас все абсолютно честно. Вы выигрываете, мы вам их выдаем. Где также честно? На мозгобойне, кстати. Это квиз, на котором вас ждут текстовые вопросы на логику, видео, аудио, картинки. В общем, масса всего интересного. Собирайте команду и приходите побеждать. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro. Мы так, кстати, иногда делаем. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
2: Заходим на мозгобойню.
3: Регистрируемся, забегаем. Ну, бывает, что даже выигрываем, но, конечно, не часто.
2: Были мы тут на тут в квизе.
1: Ну и что, опростоволосились-то?
2: Ой, как опростоволосились. Настолько была не наша игра. Вот знаешь, бывает такое, что ты просто сидишь иногда, ну, неправильно пишешь, потому что что-то обсуждал, версия была. А тут ты сидишь, а у тебя пустота в пяти вопросах подряд. И ты такой, чего это? Можно меньше рока? Спасибо.
1: О, рок, да.
2: Наш любимый зарубежный рок. Вообще непонятно, что и как. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Антон.
2: Антон, как настроение?
4: Хорошее, солнышко, среда. Все замечательно. До вас зазвонил.
1: Среда Клево. Сегодня? Круто.
2: Сегодня среда?
1: Обалдеть.
3: Началось? Под конец первого часа мы осознали. Ну, мы знали, но мы осознали. Вот именно пришли к этому.
1: Пришло осознание некое, да. Привет, проходи, садись рядом с Июлем здесь.
3: Вот смотри, тебе, Антон, также надо будет осознать, какое из наших блюд на самом деле несъедобное. Готов к этой задаче?
4: Готов.
2: Итак, у меня сегодня есть сахараджин.
1: До дома.
3: Пинца.
4: Так, сахара, джин, до дома, пинта.
3: Пинца.
4: Ну, пинца.
3: Пинца, пинца, там це. Нет, не то, что ты подумал.
4: А.
1: Не пинта.
3: Угу. Пинца.
4: Ладно.
3: Вот оно да, вот так хитро. Одна буковка, как все меняет.
4: Как там, сахара, джин?
2: Сахара, джин.
4: Больше на напиток похоже.
2: Так.
1: Но он был бы съедобным напиток, и, соответственно, он тоже входит в блюдо.
2: А твой-то как называется?
1: До дома.
2: До дома.
1: До дома, ребят, все, я поехал.
3: А это то, что говорит Тимон всегда.
2: Итак.
4: Ну, попробуем. Попробуем до дома.
1: Попробуем?
3: И так иногда Тимон говорит, ну, попробуем до дома. Вот.
1: Подожди, то есть несъедобно, ты говоришь, правильно? До дома.
4: Не-не-не-не-не. Я однажды уже, Тимон, тебе поверил. Вот я.
1: В 90-х. Мой клиент.
3: Не будем рассказывать, чем это закончилось, конечно, да. Хотя дико интересно.
1: Ну окей, вскрываю карты. Что уж тут поделать. До дома. Это столица Танзании. Административный центр провинции Додома.
3: Круто. У них еще целая провинция такая есть. Ну что, это победа получается?
1: Да.
2: Антон, поздравляем. На сей раз Тимону не удалось тебя обвести вокруг пальца. Ну а что было у нас за блюда такие? Сахараджин или цахараджин. Это традиционный осетинский пирог с начинкой из сочных листьев свеклы, зелени и мягкого домашнего осетинского сыра.
3: Пинца. Тоже вкуснятина. Пицца. Традиционный итальянский десерт. Нет, это сладость такая, пирог такой сладкий, который готовят на Рождество традиционно.
2: Ну, еще пинцей называют пиццу, но другой формы.
3: Пинца?
2: Да, пинца. Ну, вот просто будь в курсе.
3: Хорошо.
2: Загугли пинцу, это пицца. Вот такая вот. Увидел форму? Она не круглая.
1: А еще, между прочим, это неизданный трек Михаила Галустяна.
2: Спасибо.
1: Хочу себя влюбиться.
3: А в ВК есть такая форма для кружочков? Нет, которую ты сейчас показала? Очень
2: наверняка найдем.
3: Попробуем ворваться. Ну что, ворваться можно всегда на Тутс-Тутс-Квиз и открыть для себя вот эту музыкальную тутцовку. Итак, это музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет на ответах, поемся вместе во весь голос. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Как выяснилось, мы в июле уже вместе с вами. Мы уже в среде, у нас серединка недели, у нас серединка лета. Мы такие сегодня немножко средообразные, получается.
1: Именно такие, да, мы средообразные. Продолжаем строчку, тоже в честь дня ранней пташки. Нашу строчку, что уж там. Кто рано встает, ну тот мы прежде всего. И давайте вашего креатива немножко.
0: Кто рано встает, идет на завод, по пути 104 слушает, потом станок включает и план выполняет, к обеду устал и начальник послал, а вечером кофе, ребенок кровать, чтоб завтра опять в 5 утра нам вставать.
2: Как больно.
1: У меня, я какие-то вайбы поймал вот этого Антона Городецкого. Мне-то посредине казалось, что это прямо оно.
0: Да. И треснул мир напополам.
1: Заводской дозор у кого-то. Сплошной. Кто рано встает, тот стучит, гремит, шумит, всех бесит. Вот такое бывает у Татьяны в жизни.
2: Кто рано встает, у того мешки под глазами. Это мой вариант.
1: А мы разбираем, да, вариантики уже.
2: Да, вот просто оно. Я вот так вот свой.
1: Ну,
2: что?
1: Меня можете записать тоже, да, в эту тусовку.
0: В этот кружок.
1: И да,
0: под глазами.
1: Или кружки, как мы их называем, да, тоже. Мы любим наши кружки, и не только в Телеграме, конечно. А, Татьяна, вот еще болью делится. Кто рано встает, тот поверил ребенку, что он и будет гулять с собачкой, и теперь сам с ней гуляет. Да. Не ведитесь на эту тему, она никогда не работает.
0: Да, мужики, если ваша девушка так делает, тоже не ведитесь.
1: Да, да кто бы это ни... Это
0: не никому от, не верьте.
1: Это не от детей зависит, да, в целом, не от возраста. Это просто они не будут этого делать, по факту.
0: 100%. Итак, когда мы уличили всех на лжи, давайте переходить к нашим координатам. vk.com/radiochill. Именно сюда вы можете присылать свои сообщения. Также не забывайте про наш телеграм-канал. В тележечку зашли, Радио Континенталь в поиске чатов ввели, на канал подписались и сообщения оставили. Возможно, именно вы отправитесь в лето.
1: Да, у нас сертификат именно туда имеется для вас. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Ну и давайте посмотрим традиционные спортивные новости. Давайте я тогда начну.
6: Спорт и жизнь.
7: Простите, отбивка.
5: Отбивка. Не надо извиняться за отбивки никогда. Вот. В Челябинске пройдет гонка ниндзя. Представляете, впервые тоже у нас такого раньше не было.
6: Я знал, что они существуют.
5: Да, конечно. Ну, в тебя прилетал сюрикен. Разумеется, ты знал, что...
6: Я помню, Сеня, я помню. С тех пор у меня шрам вот этот на лбу появился.
5: Это не я. Тебе не раскрыть мою ниндзя-личность. Очень же сложно было понять, да, откуда он летит.
6: Читай давай, ниндзя.
5: Моя секретная техника сработала. Итак, в Челябинске пройдет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по гонкам с препятствиями. А именно это зовется у нас ниндзя-спортом, как мы помним. Вот эти русские ниндзя, супер-ниндзя и все прочее. Теперь это приходит и к нам. Значит, на 100-метровой полосе с 11 преградами смогут сразиться как... опытные ниндзя, уже есть, которые имеют, скорее всего, какие-то свои кланы, даже, возможно, ниндзя. Но и начинающие спортсмены, тоже вот пока которые в клан не вступили, вполне могут посоревноваться с другими, посостязаться. А подобные соревнования у нас впервые проходят, в администрации напомнили, их разделили специально на два блока. А блок — важная вещь в жизни ниндзя. Один для профессионалов, у которых уже есть спортивные разряды по ниндзя. Другой назвали... «Вызов железного леса». Ну, красиво. Вот тоже как-то...
6: Ну, красиво.
5: Как в ниндзя-фильмах прямо.
8: Звучит эффектно, правда.
5: Ну, да. И у нас здесь действительно в Челябинске же такое. Мы суровые, у нас железный лес. Круто. В нем смогут выступить все желающие от 8 лет. Мероприятие пройдет на стадионе Калющенко 18 и 19 июля. Там, я напомню, не так давно установили вот эту площадку невероятных препятствий мирового и общероссийского уровня. Теперь у нас можно такие соревнования проводить. Потому что раньше у нас просто не было вот этих снарядов, на которых можно лазить и прыгать, бегать под невероятными углами, какими-то вот как на крутых шоу всяких. Теперь мы тоже можем так делать. Регистрация уже идет. Если вы тоже чувствуете в себе какие-то ниндзя-силы, то вперед.
8: Ниндзя-силы.
5: Возрастное ограничение 6+. Но вот метание сюрикенов вроде нет. Я посмотрел внимательно, поэтому я пока не регистрируюсь. Может быть,
6: в
5: следующий раз.
6: Бывает
5: иногда.
6: А помните, к нам приходил Ярослав Ефимов?
5: Так.
6: В эфир.
5: Так.
6: Получается, мы тоже прикоснулись к ниндзя-спорту?
5: Я его не трогал, я не знаю.
6: Нет, я-то трогал.
5: Но мы пожали руки, да, вот как два ниндзя буквально.
6: Получается, мы тоже через одно рукопожатие ниндзя с тобой.
5: Да. Получается, через одно рукопожатие мы лезем по каким-то очень сложным штукам.
8: Хорошо, что я не касалась.
5: Вот этими руками.
6: И даже не вспотели. А мы через одно рукопожатие вот эти вот спортсмены с Сенькой.
5: Ну, в общем, если что, мы можем прийти и тоже взять интервью у спортсменов. Можем прокомментировать.
6: Но за деньги.
5: Зовите. Да, желательно, да. За деньги, да.
6: Желательно.
5: За деньги, да, такие мы ниндзя. Вот, как вы понимаете.
6: Ой, хорошая новостюшка такая у меня есть. На онлайн-картах Челябинска ожили медведи и амурский тигр.
5: Амурский тигр у нас здесь, круто.
6: Представляете, на онлайн-картах новая функция. Ну, я про тот самый 2GIS, если что. Анимированные животные на картах зоопарков различных. Пользователи теперь могут узнать факты про слонов, медведей и тигров из короткого ролика. Всего ожили более 20 видов тех самых животных. А функция уже доступна в 16 зоопарках страны, включая Челябинск, Москву, Казань, Ёбург и другие города.
5: А, простите, факты о белугах нельзя там узнать? Нас почему-то они очень интересуют.
6: Белуги в зоопарке сей?
5: Иногда, да. Нет, у нас нет там белуг.
6: Мы же не дубайские зоопарки.
5: Ну да, кстати. Пока. Пока. Давай так.
6: Пока. Пока у нас не найдут очень много нефти здесь.
8: Мы переезжаем?
6: Да. Пока нет, к сожалению.
8: Мы делаем лучшее место, в котором обитаем.
6: Вот именно. Понятно, белуги.
8: Не место красит человека, а человек красит место.
6: Да.
8: Я так считаю.
6: Как говорили в третьем «Аватаре»,
8: неважно.
6: Не важен размер собаки в драке, важен размер драки в собаке.
5: А, я даже вспомнил момент. Примерно, да. Ты недавно посмотрел?
6: Я
5: да?
6: вчера посмотрел.
5: Все понятно.
8: Что?
6: Точнее, я вчера пересмотрел даже. Вот так.
8: А вот как это, ты вот... эту дичь ты будешь объяснять?
6: Да нет, наверное. Давай лучше я объясню, как запустить анимацию.
8: Давай.
6: Нужно приблизиться к животному на карте и нажать на модельку. Все просто. В карточках животных добавили короткие видеогиды. В них...
8: Еще раз, что нужно сделать?
6: А, значит, ищешь наш зоопарк, судя по всему. Как ты это все приближаешь дело. Там видишь верблюдика, например. Нажимаешь на него и там...
8: Зоопарк, нашла.
6: Да, и там Николай Дроздов должен с тобой поделиться интересными фактами про этого животного.
8: Серьезно?
6: Представляешь?
5: Прям Николай Дроздов? Ничего себе.
6: Прям сам.
5: Круто, слушай.
8: Гриф, сова, могильник. Так, а вот Беркут, подскажи, куда, к какому животному можно обратиться?
6: Ну, вот симбиозе носорога и птиц волоклюев, например, можешь послушать.
8: Нет, никого нет, я не вижу никого.
5: Я вижу, да, этих животных, но именно анимации я пока не вижу. Может, мы что-то не обновили?
6: Может, мы приложение не обновили?
8: Ну, скорее всего.
6: Да, я попробую со своего зоопарка.
5: У меня обычно обновлено. Вот Мишка. Ты будешь оживать, нет?
6: Есть,
5: включи там звук.
6: Включи звук. Себе.
5: Николай Дроздов, да, смотрите. В общем, там фотки, вот где фотки чего-то размещены, там размещено видео. Я понял, вот так.
8: Включи. Но они не оживают.
5: Не, ну ты нажимаешь, и он прям вот такой, смотрите, вот такой. Тюн-тюн-тюн, такой.
6: О, кайф
5: такой, Мишка.
8: Ой, какой классный. Слушайте, это все правда.
5: Там Николай Дроздов, ну-ка проверим.
6: Ну а чем мы ожидали от Ксюши? Она никогда не обновляет приложение.
8: Вот сейчас как раз занимаюсь этим.
6: Ну что, мы пошли, значит, слушать различные факты от Николая Дроздова, а вы пока, друзья, слушайте... О, подожди, Сенька что-то включил.
5: Да-да-да, там вот Николай Дроздов.
6: Ну, включи его что-нибудь послушать.
5: Давай, Wi-Fi.
6: Сейчас, он на андроиде просто, сейчас.
8: Ой, как же сейчас.
5: У меня закончилось видео просто уже.
6: А, ты уже посмотрел?
8: Не без нас, Сень. Друзья,
7: бурый медведь спит полгода и просыпается знаменитостью. Почему? А ведь о нем сочиняют сказки. А чутье у него такое, что мед он чует за несколько километров.
5: Какой он приятный.
8: Какой родной голос.
6: Потрясающе, да.
8: Близкий такой с детства. Кайф.
6: Ой, сейчас будет Сенькин голос, он менее приятный, но он там зато информацию классную рассказывает о погоде. Очень важно, послушайте, ребят, он переживает.
8: Но не родной.
1: Погода.
5: Итак, плюс 17, тем временем в центре Челябинска облачно с прояснением, местами кратковременный дождь. Слабый северный ветер, днем сегодня плюс 20-25.
1: Слушай лучшее.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я, Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4. Мы продолжаем играть. Набирайте скорее эти цифры, чтобы появиться в прямом эфире и попробовать отгадать трек, который уже 3 дня, между прочим, никто не может.
1: Два дня не получалось. Может быть, сегодня все-таки справитесь. Заберете сертификат Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке, кстати, может утолить вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи в Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
0: Midpoint Тополинка, ой-ой-ой. Приходи скорее, даже ногой. Ну или, блин, не надо, извините меня.
1: Не, ну приходить надо ногами, лучше двумя. Да, давайте как-то, да, подключайте. Но вы тоже подключаетесь и, собственно, врываетесь к нам, особенно если делали домашнее задание. Знаете уже, что это за песня?
2: Делали? Вот так спросим. А 700 ровно 104, доброе утро. Доброе.
0: Ой, боятся, все боятся этой песни. Что же мы наделали?
2: Я тоже боюсь. Ну ничего страшного.
0: Да в целом, да.
1: Да, Ксюша боялась, но уже постепенно привыкает, да, к ней. Она как-то становится домашней, родной такой.
2: Я тебе больше скажу, я уж скоро выучу это все.
0: Ну давай тогда зачитаем, мы пока подождем смельчаков.
2: Ну давай. Легко.
0: Давайте только я напомню механику быстренько.
2: Давай.
0: Мы взяли текст современной, популярной английской песни зарубежной, что и привело, собственно говоря, наших слушателей в тупик. Один из факторов. И убрали из этого текста все гласные буквы, остались только согласные. Вот сейчас Ксюша их зачитает, а вы должны будете догадаться. Поехали.
2: ЗЗМ МТМ The Floor Tonight ШВ Хв, т, мв, лк, the, right. Втр.
0: Втр. Втр.
2: Between the dancing lights. Б, мне, б, мне. ЗЗМЭ.
0: ЗЗМЭ.
1: Родненькая.
0: Ну что, смельчаки появились, Сенька, там нет?
1: Ну, пока я не вижу.
0: Ой-ой-ой.
1: Ребят, вы что, ЗЗМ? ЗЗМ
0: никак не могут отгадать.
1: Все, все версии уже применили, что ли?
2: Да быть такого не может.
0: Что у нас была? Шакира была.
1: Шакира была, да.
0: Шакира была, кто-то еще был.
2: Шакира, Шакира.
1: Леди Гага, Леди Гага.
0: Леди Гага была.
1: Тоже была, да.
2: Она из Садки, что ли?
1: Угу. Видишь, как Шакира. Они, оказывается... Ничего, он ее дважды. Они, оказывается, обе из Садки, представляете?
0: Ну, там выяснилось про Садку много фактов в последние дни, так что, может, и оттуда и Леди Гага. Кто знает.
2: Кто знает. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Альберт.
0: Альберт, как дела?
3: Регулярно.
1: Регулярно вам звоню, да?
3: Так.
1: Начинается утро у Альберта часто.
0: Ну, я такое имя не помню у нас, чтобы часто нам звонили люди с именем Альберт.
1: Не, ты звонил, но давненько, по-моему, не появлялся в нашем эфире.
3: Да, последний год не появлялся, мне еще некогда было. Отдыхал.
0: И та самая ЗЗМА тебя ждала-ждала, получается, год. И ты сейчас звонишь и говоришь, что это...
3: Это популярная татарская песня «Ой, былым-былым».
0: Ой, былым-былым. Или былым. Конечно. Ну, то, что я сказал, она на английском не смущает?
3: А, нет, конечно. Все эти слова произошли, грубо говоря, оттуда куда-нибудь.
0: Конечно.
2: Оттуда
1: так или иначе.
0: Из шумеров, я же сказал.
2: Ладно. Спасибо. Спасибо за вариант. Спасибо за интересный диалог. Спасибо за песню, которую мы теперь будем знать. Ну, а следующий слушатель, возможно, даст нам уже правильный ответ. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Как тебя зовут?
4: Настя.
2: Настя, как настроение?
4: Отличное.
2: Знаешь, что за трек мы загадали?
4: Я не знаю, ну, может быть. Попробую угадать.
2: Давай.
4: Может быть, это Ed Sheeran, Shivers.
1: Еще раз, какой трек?
4: Shivers.
1: Yeah, we know. А где там ЗЗМ? Скажи нам, пожалуйста.
0: ЗЗМ где там?
4: Даже по другим словам пытался отгадать.
2: Увы. Увы, это не тот трек.
0: Не тот трек.
1: Не Shivers, да, вот этот самый.
2: No, no.
1: No Shivers, you
2: know. Another one, you know.
0: А мы не будем вытаскивать, да?
2: Ну, получается, завтра уже ждите этот трек вновь в нашем эфире. Четверг. Возможно, в пятничку закончим играть.
0: Вновь, как говорится, мы окажемся под ЗЗМой некой.
1: У нас такой план. В пятницу отдать сертификаты, ну и в пятницу пойдете, соответственно, в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Ход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет какой очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
13: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
14: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
15: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
16: Алло, здравствуйте, а это правда?
17: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
18: Первая венозная клиника. 200 ровно 2323. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
20: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
19: И что?
20: Встреча завтра.
19: Подожди меня.
20: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
21: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Наконец-то можно возвращаться к вашим сообщениям прямо в сообщество ВКонтакте, в Телеграм-канал, везде-везде, где вы нам пишете, мы будем вам отвечать обязательно. Вот сегодня мы решили продолжить строчку «Кто рано встает?» и «Тот коров доить идет» от Любови. Было уже?
1: Было.
0: Мне кажется, не было.
2: Было, Сеня читал.
3: Но мы пару раз подоили, да, но там еще можно. Хотя у нас роботы должны, по идее, этим заниматься.
2: Сейчас
3: уже,
2: да, роботизированная дойка.
3: Да, конечно. Мариам пишет, кто рано встает, тот много пишет с утра по радио. Вот такая вот, да. Это не роботизированная, нам тут боты не нужны.
2: Да, мы их удаляем сразу. Кто рано встает, тот не царица, царица, а холоп. Вот так вот, такой вариант от Дарины.
3: Ничего себе, даже обидненько как-то нам немножко.
0: А если царица по своему желанию рано встает?
2: Ну, таких не бывает.
3: По своему указу, я бы даже сказал. Да. И сдала, и встала. Нормально.
2: Царица может не ложиться, вот это да, в такое время.
3: Еще, да, из караочной из какой-то ехать. Такое возможно.
2: На ночном автобусе.
3: Ну не, рано еще, да.
2: Не, она сняла целый автобус, потому что она царица, правильно, и едет на нем.
3: Я надеюсь, что все легально, вот, и это не зацепинг какой-то странный.
2: Антон?
3: Зацепинг.
2: А, Антон. Антон.
3: Антонг-зацепинг.
0: Кто рано встает, тот весь день носом клюет.
3: Кстати, бывает. Кто рано встает, тот к обеду уже спать хочет. Вот тоже любовь правду нам гонит.
0: Тот декана найдет. От Марьям. Наконец-то, может быть, он найдется. Александр, декан, мы вас ждем до сих пор
3: вы
0: в эфире.
3: Вы хотите сказать, что мы год недостаточно рано встаем? Серьезно? Из-за этого вся проблема. Нам во сколько? В 3 вставать, чтобы декана этого самого найти? Мне кажется, мы сделали все, что могли.
0: Александр, нет, еще не все. Мне кажется, еще не все. Я чувствую, что вы должны появиться до нашего отпуска, пожалуйста. Спасибо.
2: От Олеси вариант, кто рано встает, тот родитель хоккеиста. Не знаем мы выходных и праздников. Олеся, давайте, нам нужны хоккеисты. Понимаете, нам нужны будущие классные хоккеисты.
3: Давайте там, не знайте.
0: Давайте там, какие праздники вообще могут быть? Конечно. Какие праздники? На тренировку пора.
2: Ну, у нас команда сыпется, надо новых хоккеистов. Спать они.
0: Ну, давайте пока новость эту не будем, да, рассказывать.
2: Давайте пока.
0: Про Виталия пока промолчим.
2: Промолчим?
0: Промолчим. Но давайте промолчим.
2: Не было официальной же,
0: да? Да, давайте ждать. Ну, как будто бы уже да, но еще нет.
3: Давайте ждать. Долго, возможно, придется ждать.
0: Ну, где-то до февраля подождем. Ну, в общем, давайте подождем. Пока подождем. ВК, ой, точнее, в ТГ давайте зайдем. Кто рано встает, тот и грибочек отправляет нам фотографию, вот морковка.
3: И забирает, видимо, этот самый грибочек. А то срежут, да, какие-то более ранние грибники.
0: Кто рано встает, того совы воспитали, Елена. Почему совы? Наоборот же жаворонки, наверное, нет?
3: Ну, этого жаворонки, да. А если ты поздно встаешь, то совы по логике так.
0: Почему нет? В смысле, кто рано встает, того совы воспитали.
3: Нет же? Ну, я говорю, нет.
0: А, ну вот. Так ты со мной согласился?
3: А, нет, я понял.
0: Давай.
3: Прикол. Он подросток просто, поэтому он не все делает не так, как родаки, понятно? Вот.
2: Подросток сова.
3: Вот эти. И он очень рано встает, да.
0: Подросток-то жаворонок, наоборот.
3: Оказался.
0: Вы чего такие?
2: Человеческое дитя. Детеныш.
0: Что это?
3: Это Маугли.
2: Это Маугли.
3: Сценка Маугли.
0: Все поняла, хорошо, спасибо. Кто рано встает, тот всех разбудит. Вот так Альбина написала. Ну и мы продолжаем будить вас сегодня, этим утром, мощно и бодро. Чтобы что?
2: Чтобы подарки отдать, получается.
0: А еще какая цель основная?
2: Основная цель нашего утреннего шоу?
0: Да.
2: Веселить. Бодрить и радовать.
0: Молодец.
3: Все, а это программа на ближайшие еще полтора часика. И успевайте оставить свой комментарий, ведь мы выберем лучший, а его автор получит сертификат в лето о «Империя игр».

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, поиграем еще вместе с вами. Для этого звоните по номеру 700-104 для того, чтобы гадать наш звук. Сколько бутылей воды, Сень, у нас?
1: 7 бутылей мы уже накопили. Бутылей, вот хорошо. Так вот. И еще и 7 сертификатов. Бутыли, я напомню, 19-литровые. И главное, что они от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и напомню, лето в разгаре. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагара есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
2: Вперед навстречу по номеру 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Анна.
2: Анна, как настроение?
3: Да, отличненькое.
2: Чем занимаешься?
3: Маленькая пятница.
2: Какие планы?
1: Ты тоже осознала среду, мы поняли, да? Мы тоже к этому шли какое-то время.
3: Тем более погода планируется на выходные жаркая. Сабантуй планируется, у нас родственники приедут из другого города. И вообще, держите нас семеро.
2: Планов тьма, я так понимаю.
3: Да, успеть бы за 2 дня.
2: Это да. Вот, кстати, держите нас семеро. Именно 7 бутылей воды можете прямо сейчас залутать в нашей игре. Задача простая. Ну, что за звук мы загадали? Ну, ответьте нам. Вот такой вот он.
3: Знаете, мне вот была одна версия, сейчас, кажется, другая. Вначале я думала, что это сквозняк, да, когда чуть приоткрыто окно, и вот закрывают, да?
1: Так.
3: А сейчас слушаю, как будто вода бежит, знаете, из-под крана какого-то, ну, вот, на даче, что ли, ну, то есть не
2: Нет, вода не бежит.
1: Нет, пока не бежит, да. Не набираем воду, да. Первую версию мы оставляем кому-то другому, может быть, он ее использует, а может быть, нет. Посмотрим.
0: А может быть, и не надо. Непонятно. Доброе утро, 700-104. Мы приветствуем тебя, о Николай.
2: Или Никита.
0: Или Стас.
2: Или Кирилл.
0: Или, так, мне на Л. Или Людмила.
2: Или Анастасия.
0: Или Яков.
2: Или Василий.
0: Или Ёшкар-Ола. Доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
2: Спасибо, что перебил нас. Как тебя зовут?
4: Андрей.
2: Андрей,
0: не угадали.
2: Я хотела сказать и не сказала. Ну, да ну ладно тебе, ты же знаешь, что хотела. Андрей, как настроение?
4: Замечательное.
2: Чем занимаешься?
4: В отпуске.
2: О-о-о, счастливчик.
1: Идеальное занятие.
0: А зачем ты так рано просыпаешься?
4: А я приехал на работу.
2: Ой, Андрей.
0: Ты что делаешь вообще?
1: Ты ошибся? Что случилось? Сегодня не понедельник вроде. Как так?
4: Складывается обстоятельство.
0: Uh-huh. Не могут без тебя там, да?
4: Да.
2: Может, ты декан?
4: Нет.
2: Нет, ладно. Какая версия у тебя есть?
4: Мне тоже показалось про воду, но раз она неправильная, тогда возьмем сквозняк.
1: Забираем сквозняк. Все, прикинь, он с ним победит. Вот это будет, конечно, неприятно кому-то.
0: И это действительно неправильно, к сожалению.
1: Да. Поэтому обидно никому не будет. Все хорошо. Никто не победил пока.
2: Андрею сейчас было обидно, он на секунду ёкнуло сердечко. Такое, это действительно. Ах, Тимон, Тимон, какой же ты человечек.
1: Нечего чужие версии забирать, вот так мы считаем.
0: Конечно, это карма.
1: У каждого есть своя.
0: Как пел Крид. Да,
2: я Настя. Артик,
0: Настя.
2: Они самые. Доброе утро.
5: Алло, доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Олеся. Это радио Континенталь.
2: А это мы.
1: Все правильно, ты дозвонилась.
5: Очень приятно.
0: Какое-то другое радио знаешь?
5: Нет, я просто слушаю, убавила звук на радио и думаю, туда, не туда попала. И... Оказывается, туда первый раз в жизни дозвонилась.
2: Олесь, песня, да?
0: Конечно.
2: Для не тебя. Вешай нос, не вешай нос, Олеся.
0: У меня каждый раз не вешай нос,
5: только Гардемарина. Мне кажется, у меня есть версия.
2: А?
0: Версия.
5: Мне кажется, есть версия.
2: Так, какая?
5: Очень похож звук на газовый баллон, который называют шарики гелевые.
0: Действительно похож.
1: Такой не было еще, да.
2: Но и это неправильно. Не, я сразу убила интригу.
0: А, фу, хоть интригу в этот раз.
1: Шарик лопнул, ничего не получилось. Эх.
0: Ну что, ля финальный слушатель появляется в нашей игре.
2: Давайте.
0: Погнали. Привет.
6: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
6: Татьяна.
0: Татьяна, поувереннее. Я Татьяна, скажи. Я Татьяна, я сейчас выиграю вот так вот. Надо аффирмации.
6: Не слушай его. Я Татьяна, и надеюсь, я скажу правильный ответ.
0: Вот.
2: Так, и что же это за версия?
6: Я включаю газовую плиту и зарички.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Татьяна. Нет, увы, увы.
0: Никаких яичек там нет.
2: Да, вот, вот так вот скажем. Мы и оставим наш звук на завтра.
1: И уже 8 бутылей будет там, и 8 сертификатов. Главное, что все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и можно прямо сейчас присоединиться к программе «Амбассадор Ниагара». Приглашайте друзей в приложении «Ниагара» по своему промокоду и получайте 250 бонусов за каждого, кто сделает первую покупку. Ваш друг тоже получит 250 бонусов, а за каждого 10-го еще и супербонус плюс 1000. Оплачивайте бонусами до 100% стоимости вашей покупки. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции». Yeah!

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Какие мы здесь веселые, бодрые, мощные. Вы бы видели наши молодые шикарные лица, ребята. Кожа гладенькая, кругов под глазами нет. Все потому, что мы для вас высыпаемся специально, чтобы заряжать вас на этот денек. Ну и день ранней пташки, конечно же, посвящен нам, вам, всем, кто не спит в данный момент. Мы продолжаем строчку «Кто рано встает».
1: Тот так же заряжен, как Тимон. Это мой вариантик просто.
0: Спасибо, спасибо.
2: Кто рано встает? У того Вась не спи, клюет. Вот так вот. Рыбаческие истории какие-то пошли у нас здесь.
0: Кто рано встает, у того Вася не спи, клюет.
2: Еще рыбаческие истории. Больше. Это вторая.
1: Ты зачем повторил это?
0: Захотел. Но я интонацию захотел дать, понимаешь?
2: Ужасно. Не, мы две поймали, мы сидим такие с Тимоном.
1: И у вас один Вася спит,
2: и мы обе Васи.
0: У нас Вася, да, что нельзя?
1: Так, Альбин пишет, это чье творчество, ее в машину поставить, 7844, это что играл у нас?
2: Я думаю, про мото разговор, про Indo Club, мне кажется, почему-то.
1: Почему ты так думаешь?
2: Ну, предполагаю.
1: Прям вот 8.44.
2: Что там могло прям удивить так людей?
1: Не знаю, вот Альбина спрашивает, я решила у тебя уточнить. Но я не думала, что ты прям на память скажешь.
2: Ну, 8.44 реклама просто, поэтому я-то знаю, поэтому
1: нет, ну,
2: я предположил, что это мод.
1: Что-то,
2: но потом Коста Лакоста, да.
1: Либо что-то началось.
2: Я говорю, мод in the club, да.
1: Ну ладно, мод.
0: Но вряд ли бы она предвосхитила, да, Коста Лакоста.
2: Маловероятно. Почувствовала, что сейчас что-то такое заиграет, такое.
0: Кстати, Альбина спрашивает, ребятки, если кто-то знает, где есть грибы, поделитесь местами. Вот поделитесь в нашем телеграм-канале. Единственное место, которое я знаю, куда не надо ходить, это парк Гагарина, ну, за грибами конкретно, потому что там вонючие сморчки, ребята, аккуратно.
2: Будьте осторожны, и грибы там так себе. В общем, вообще они не делятся грибами, я вам так скажу, вот этими грибными местами. Настоящие
0: грибники.
2: Это спорно,
0: грибники. Это спорно, Сень.
2: Конечно.
1: О, спорно. Угу, понятно.
2: Mm-hmm. Именно так.
1: А нам остается только лишь напомнить все контакты. Нам остается вам напомнить про подарки. Mm-hmm. И нам остается всего лишь час для того, чтобы все зачитать, выбрать лучшего автора комментария и отправить его в лето.
2: ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, поглядим, что есть из новостей. И такая, да, полуспортивная, полупраздничная новость еще.
3: О!
2: Там прилетел. Да.
3: Сенька, удивляешь прям.
2: На Южном Урале пройдет первый костюмированный фестиваль сабординга.
4: Оу, yeah.
2: Он называется «Город трех мостов». А
3: ух
2: знаете
3: ты.
2: Ли вы, какой у нас город трех мостов в Челябинской области? Трехгорный. Хорошая
3: мяс.
2: Идея. Это город трех гор. Так, угу. Миас. Твоя версия, Тимон. Южноуральская, я понял, хорошо. Еще версия.
4: Сам спросил, сам ответил.
3: Садка.
2: Садка, кстати. Не, ну это город двух мостов, там же все два раза мы повторяем.
4: Еще раз, какой там город?
2: Город трех мостов.
4: Трех мостов, город трех мостов, но не Питер явно, потому что там очень много мостов.
2: Челябинская область, я напоминаю, ты очень внимательно меня слушаешь.
4: Челябинская область, вот ты говоришь мне Челябинская область, вот так вот в лицо прям мне говоришь, Челябинская область, где у нас мосты?
2: Вспоминаем.
3: Ну что?
2: Ладно,
3: а что у нас еще
4: Челябинск?
3: Есть?
2: Подожди. Кыштым, давайте.
3: Зачем
2: вот
3: ты сказал?
2: Ну, ты
4: жизни
2: вы бы не пришли к Кыштыму
4: не
2: никогда.
4: До Кыштыма. Там есть мосты?
2: Там есть мосты, и их три, как минимум.
4: А
2: может быть, даже больше. Вот так его иногда называют, оказывается, город трех мостов. Продолжаем открывать для себя Южный Урал. Итак, события организуют на городском пруду и приурочат году единства народов России. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создавать настоящий сказочный парад здесь вот на пруду, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Так что у нас будут вот эти сказочные всякие персонажи прикольные. Обязательно богатыри должны быть, это точно. Какая-то Баба-Яга, возможно, заглянет там, Кощей Бессмертный, вот это все. И все это на воде, на сабвордах. Должно смотреться прикольно. Я вот вспомнил, у нас, по-моему, что-то такое устраивали с Дедами Морозами, если я не ошибаюсь, да?
3: Да, какие-то, что-то было вроде
2: какие-то
3: бы.
2: Какие-то были на сабвордах у нас, да, но это, видимо, так вот локально, а здесь настоящий парад уже решили вот в Кыштыме первой в нашей области провести. Готовят очень много всяких мероприятий там, но и вы должны, главное, прийти в костюме со своим сабвордом,
3: угу.
2: Всей семьей лучше всего, с друзьями, чтобы вот целую сказку какую-то разыграть. Репка прикольная, кстати, должна смотреться. На семи сабвордах вот так вот. Огромная репа, и вы все, всей семьей там. Собаку сложно будет поставить, наверное, с кошкой на сабборд. А так, разыгрывайте.
4: Не, кошку не сложно в целом, она вот так сожмется просто и поедет. А собака, ну, скорее всего, побежит, упадет в воду, поплывет, от этого вакханалия начнется.
2: С мышкой тоже могут быть вопросы какие-то.
3: А с деткой?
2: Ну, эти-то согласятся, нормально, подорвутся, я думаю.
4: А деду что, главное сидеть?
2: Опять же, да, главное посадить на сабборд. В общем, смотрите, креативьте, как хотите, мы просто накидываем идеи вам. Регистрация для участников открыта до 5 июля. Успевайте, все детали можно узнать на официальном сайте правительства региона. Возрастное ограничение 0+, поэтому вот всей семьей действительно можете какие-то разыгрывать сказочки сами. И много интересного там увидите, это гарантированно.
3: Вот, следующая.
4: Следующая новость культурная. Челябинская филармония.
3: О.
4: Получила статус академической.
2: Да ладно! Мы все ждали этого. И вот наконец-то.
4: Теперь такое звание. Вот соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Вот так вот. Присвоение статусу приурочено к 90-му концертному сезону учреждения. 90 лет.
2: Юбилейчик у них тоже.
4: Обалдеть. Это, между прочим, признание высокого художественного уровня коллектива с двумя «Л», вклада филармонии в развитие культуры с одной «Т» и ее просветительской деятельности с одной «И» на конце. Между прочим.
2: Я думал, ты букву «Л» будешь во всех словах почитывать. Ты мог. Там везде они были. Ну ладно.
4: И все это, конечно же, к тому, что Челябинск станет культурной столицей в следующем году. Мы напоминаем уже 580-й раз это. Филармония остается одной из главных концертных площадок Южного Урала. Почти век. В юбилейном сезоне зрителя ждет насыщенная программа. Выступления звезд мировой сцены, тематические циклы концертов. И молодежные проекты.
2: Ого! Там даже, может быть, парочка будет, поэтому 4.
3: Как же Сеня откликается на все молодежное.
4: Ну, у него походка молодежная.
3: Наша, да.
2: Я чувствую, чувствую. Филармония же очень такое молодежное место.
4: Этой самой молодежной походкой мы приковыляем филармонию и посмотрим уже в следующем сезоне. Какой удивительный мир. Джаз на большом органе. Духовная музыка Курчатов Фест и Синегорье. Также в афише концерта с участием Дениса
2: Мацуева.
4: Да что ты палишь? Я думал, сейчас подумай Дорохова, представляешь?
2: В академической филармонии. Ладно, в обычной, в академической. Дорохов.
4: Что ты думаешь, он классический костюм не снимет? Легко. Но Денис Мацуев
2: этого
4: так не поступает.
2: И боимся, да. Это очень хорошо. У него все хорошо с юмором, в том числе с музыкальным, но не так, не в этой форме.
4: Там еще будет Спиваков и Бутман.
2: Да ладно! Кайф какой.
3: Бутман, Игорь.
4: Бутман. Сам, между прочим.
3: Класс. Люблю его слушать.
4: Сын Бутмана.
3: Что?
4: Но он же сын Бутмана, наверняка.
3: Я не буду утверждать ничего.
2: Не исключено, надо изучать генеалогическое древо их, я не знаю.
4: Этим и займемся в ближайшее время.
3: А, у Сеньки своя работа, он вам будет рассказывать о погоде.
4: Погнали.
1: Погода.
2: Плюс 19 в центре Челябинска, тем временем облачно с прояснением в течение дня. Местами возможен кратковременный дождь, слабый северный ветер. Днем сегодня будет плюс 20-25.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
8: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники Велодент на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник Велодент.
4: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: чтобы вершить великие дела и послушать новинку. После этого вы должны решить, хит это или не хит. Написать нам об этом в соцсетях все, что вам приходит в голову вообще при прослушивании следующего трека. Мы все это дело почитаем, как говорится, намотаем на ус. И своей редакцией «Радио Континенталь» совместно с некоторыми людьми, соответственно, примем решение, вот, оставлять в ротацию этот трек или нет. Да?
1: Да, музыкальные свершения не мы создали. Сегодня не мы наваяли. Не переживайте, все хорошо. Это специально подготовленные люди, специально обученные. И сегодня у нас артистка, у которой есть уже хиты в загашнике. Это Биби Рекса. Вот так.
0: Опа.
1: И новенькое что-то она нам дропнула. «One Day» — так называется ее новиночка.
0: One Day. А если вы слушаете хит конем на постоянной основе, то, между прочим, знаете, что Биби Рекса и Фейтлес сейчас на 12-м месте со своим New Religion.
2: Ну, так. Слушайте, не успевай... Ой, не успевает, не устает.
0: Не устает.
2: Выпускать треки Биби Рекса. Молодец какая, а. Тимон.
0: Да-да.
2: Вот мотай на ус, как ты сказал.
0: Сделано.
2: Может быть, и тебе стоит немножечко,
0: а? Поднапрячься.
2: Поднапрячься и что-то одно хотя бы написать, нет?
0: Хорошо.
2: Ну, давай попробуем.
1: Может быть, вот так как-то напишешь. Красиво.
2: Может, как-то стильно.
0: Красиво, кстати, да, действительно.
2: Давайте слушать и оценивать, хит или не хит.
3: Ой,

0: Ну что, давайте разбираться. Все-таки хит или не хит у нас дропнула Биби Рекса в этот раз.
1: Давайте разбираться. Будто бы что-то бы, как будто бы надо почитать комментарии наших слушателей. Вот так я скажу. В телеграм-канал заходим. На любителя, очень плавно. Ну, как будто такое,
2: ну,
1: да.
2: Как будто да.
1: Ай, не хит, не мое, скучно как-то. Не Гаязовы.
0: Это точно.
2: Не Гаязовы, да.
0: Тут не поспоришь, абсолютно точно. Далее, как будто вернулся в 90-е, но вот не могу вспомнить, какой трек. Старо, примитивно. Вот так, чупа-чупс.
2: Саша Бауэр написал Нихитяу тоже.
0: Так, давайте
1: хит, да.
0: Заглянем в контакт, если что. Итак, хит у нас здесь есть от Максима, зафиксировали.
1: Да ладно, который пишет не хит, точка?
2: Да, да, да.
0: Мне кажется, да. Мне
2: он
0: кажется,
2: написал хит, точка.
1: Мне кажется, есть человек, с которым у нас расходятся сильно музыкальные вкусы.
0: Ну и Станислав написал, он, конечно же, это супер-мега-не хит. Вот так. Он все-таки пока к мейнстриму присоединяется вот к этому.
2: Ну как будто бы...
1: И Эльвира написала, не, скучно.
2: Да, ну как будто бы и не хит. Я бы не сказал, что это прям скучно, но, безусловно, это качественно сделано, но... Не к настроению нашему, да, сегодня. Ну и вообще к летнему как будто.
1: Ну, будто бы да. Нет, может, к настроению всегда. Потому что помедленнее, похрустнее это подходит нам. Но
2: ну да, такое.
0: Как будто не цепануло, пока, по крайней мере.
1: Пока, то есть нужно продолжать принимать вот это решение, да?
3: Хит или

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам. Всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Да-да, это мы, Ксюша, Сеня и Тимон. Будем рады вас продолжать бодрить, веселить, а еще подарки дарить, между прочим. Потому что сегодня отмечаем день ранней пташки. И продолжаем ту самую строчку. Кто рано встает,
1: тот красавчик. Это от меня просто.
2: Так, за этот столик, пожалуйста, от Тимона. Красавчик нам. Кто рано встает, тот с вечера не приготовил вещи в отпуск. У Эльвира он, видимо, начался сегодня.
1: Кто рано встает, к тому рифма в 9:50 не идет, пишет Ирина. Но я бы, как говорится, опроверг.
0: Учитывая, что я рифмую каждый день.
1: Ксюша, ну хотя нет, плохой пример.
0: В смысле?
1: Не-не-не, все это просто художественный вымысел.
0: Вот ты давай, не выдумывай там.
2: А вот кто у нас настроен на поэтический, даже живописный, я бы сказал, лад, это Владимир. Кто рано встает, тот встречает красивый, красочный рассвет с загадочными облаками по пути на работу. Вот так вот хвастается. А что фотки-то не выложили? Или не успели запечатлеть тот самый рассвет?
0: А что сегодня загадочного в облаках, мне интересно?
2: Не знаю, я тоже загадочности именно не заметил.
1: Ну, недавно был только загадочный закат у нас. Везде, во всех соцсетях, со всех ракурсов я посмотрел этот закат, даже не выходя из дома, не расшторивая свои окна. Спасибо вам за то, что выкладываете. Всем.
2: Всем, да. Всем спасибо за этот закат. Мы все его именно так и лицезрели.
1: Так, есть вот такая темка. Кто рано встает, Сене, Тимону и Ксюше кофе принесет. А кто это и как его зовут? Все знают ее имя наизусть, пишет Екатерина.
0: А, та-та-та-та-та-та, ме, та-та-та-та-та-та, река, та-та-та-та-та-та, но, та-та-та-та-та-та, все вместе. Америка, но, Америка, но.
1: Не попали.
0: Что с тобой не так-то сегодня? Взбодрись, взвеселись.
1: Со мной не так, ты слоги то ускоряешь, то замедляешь, как мне сюда влезть вообще?
0: А как ты планируешь влезть в
1: такт? Ты такая, а-ме-ри, раньше, ка, но.
0: Я не так.
2: Не, там должно было быть капучино, но мы решили поменять сегодня.
0: Американо!
1: Нет, ты не в таком темпе делал. Ты сначала быстро, потом замедлил. Нет, сначала замедлил, а потом быстро. Ну, короче, там американские горки у тебя появились. Да, ну, американские горки. Все
0: логично.
1: Да, все понятно. А поняли, да, что настал момент, когда уже не мы выпрашиваем кофе, а за нас, наши слушатели, нам выпрашивают кофе.
0: Ну, все потому, что они слышат состояние, они понимают.
2: Нужно для этих ранних пташек привезти какой-то кофеек.
1: Ой, ну что ж, и привезите еще порцию ваших сообщений, друзья. Совсем немножко времени остается для того, чтобы побороться за наш главнейший приз.
0: Сертификат. Главнейший приз.
2: Сертификат в лето.
0: О.
2: Все совпадает.
0: Какие молодцы.
2: Империя игр.

0: и выберите свой тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Продолжаем наши игры. 700-104, звоните скорее, рифмуйте, забирайте подарки.
3: Отправим вас в джунгли Сити с удовольствием. А это что? 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Более 40 игровых активностей. Несколько вы сейчас слышите даже. Бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. Все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: А там еще слоны, сейчас покажу. Похоже на слона?
3: Ну, шарик сдулся, да, похоже, скорее. Но звуки мы не здесь разгадываем, да. Все, это вы уже пропустили, это уже будет завтра. А прямо сейчас будем рифмовать, правильно?
0: Будем.
1: Погнали, доброе утро. 700-104, набирайте нас, привет.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Вячеслав.
1: Вячеслав. Не Бутусов, да, наверное?
4: Нет.
1: Не Бутусов, все. Это важно было узнать, нам для справки. Ты какой-то, я не знаю.
3: Мы каждое имя проверяем на что-нибудь. Кого на деканов, кого на Бутусовых.
1: Ну да, такое время. Вячеслав, рассказывай, как дела у тебя?
4: Отлично. Первый день пролетел как с отпуска.
1: Ах ты, рассказывай. Давай,
0: где был,
1: да.
4: Во Вьетнаме.
0: Ух ты, как там?
4: Очень круто. Лучше, чем тут.
0: Жарко? Сильно?
4: Очень, да. 34-36.
0: А, нет.
3: Ага. Ну, мы понимаем, будут преследовать флешбеки тебя, по крайней мере, ближайшие пару недель на работе. Это факт, это всегда после отпуска.
0: Вьетнамские, мы
3: да,
0: поняли.
3: Те самые.
0: Я пойду, я тоже поняла все, я пойду, мне нужно отойти.
3: Все, постарайся
0: мне
3: настроиться
0: вас, да.
3: На вьетнамский лад на какой-то, на этот вайб. Итак, смотри, Вячеслав, что будем делать здесь? Вспоминай, как у нас здесь в Челябинске все устроено. Я тебе слово, ты мне рифму на это. Итак, за минуту надо 5 раз. Конечно, вам во Вьетнаме там такого не устраивали, я понимаю.
1: Ага, на мопедах своих катался.
3: Вот так, конечно. Ну что, ты готов?
4: Да, готов.
3: Погнали. Первое слово – бизон.
4: Бизон?
3: Бизон, да.
4: Газон.
3: Дама.
4: Мама.
3: Почка.
4: Точка.
3: Джин.
4: Бим.
3: И?
1: Что?
4: Джин, бим.
1: Бим, ну ладно.
3: Записали.
1: Осуждаем на всякий случай.
3: На всякий. Билет.
4: Не понял, еще раз.
3: Билет. Ты вот, чтобы полететь туда, купил себе
1: билет.
3: На самолет, например.
4: А продал при этом кабриолет.
1: Кабриолет.
3: Записали. Останавливаем минутку. А может, правда, продался. А, это у него была вот эта АК кабриолет. Я понял, да. Но она подешевле, наверное, все-таки выйдет.
1: Витя, АК кабриолет.
3: АК кабриолет, да. Итак, пора Ксюшу возвращать в эфир. Я прям чувствую этот момент.
1: Тайминг.
3: Спасай, Ксюш, да. Здесь надо порифмовать срочно, прямо сейчас.
0: Так,
3: итак, твои 5 слов, твоя минута. Погнали?
0: Я вернулась, я готова.
3: Врываемся. Первое слово – бизон.
0: Газон.
3: Дама.
1: Подсказал.
3: Хотел подсказать уже, да, прям чувствовал.
0: Реклама.
3: Почка.
0: Ну, кочка.
3: Джин.
0: Джин.
1: Сложное.
3: Непростое.
0: Клин.
1: Клин, хорошее.
3: Били и билет.
0: Балет.
3: Все, останавливаем минутку и проверяем, были ли у нас совпадения.
1: Вот билет на балет. А
0: вы
1: Вячеслав
0: поняли, да?
1: Сказал кабриолет. Не совпало, к сожалению. А джин тоже мимо прошел. Клином, как говорится, вышибли его. Почка, точка и кочка. Дама, мама и реклама. И решающий бизон, возможно, принесет победу Вячеславу. И, внимание, вьетнамская пауза. Так и случается. Газон,
0: да?
1: И газон.
0: Да!
1: Два газона.
0: Хорошо,
1: да, немножко?
0: Хорошо, да, стало.
1: Поздравляем!
3: Хорошо станет Вячеславу, потому что он отправится в джунгли Сити, а там можно что забыть о скуке, не хуже, чем во Вьетнаме, знаете ли. Детский развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей вашей семьи. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Как же мы любим вручать вам подарки, ребята, хлебом не корми, а нас и не кормят, поэтому вручаем подарки, и что ж там у нас на кону было?
1: Сертификат в лето, вот что у нас на кону было, у «Империя Игр» это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска, у них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: И уже сейчас скорее заходи к нам во ВКонтакте, заходи к нам в ТГ, ну, чтобы просто оставаться на связи. Это важно. Вот. И пока вы подписываетесь, мы поздравляем победителя сегодняшнего розыгрыша сертификата в лето.
0: Анну Камышову! Надо как-то разбавить ее будни, а то вот это завод, потом ребенок, кофе, кровать, опять в 5 утра вставать. Наша ранняя пташка сегодня побеждает.
2: Ужас, да. Теперь еще нужно найти время на то, чтобы отправиться в лето.
0: Ну, я думаю, что найдет.
2: В этом графике. Наверняка. Да, найдет. Ну, а мы найдем время для вас, конечно же, сегодня. Сейчас быстренько сбегаем домой. Всего лишь через 21 час уже увидимся. Да чего там, моргнули ей. Так вот, мы взбодримся, мы наберемся энергии, да, чтобы завтра вас ею полностью накрыть, потому что встречаем четверг уже вместе с вами, с Тимоном,
0: с Сеней
1: и с Ксюшей.
2: А на этом все, сегодня мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
3: Слушай лучше.

0: всегда с тобой. В Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В регионе предложили защитить частные дома от принудительной реновации. И в Челябинске запустят ночной автобус из центра на северо-запад. Губернатор Алексей Текстер внес в областной парламент законопроект, призванный защитить владельцев частных домов и садов от принудительной реновации. Сейчас жилье можно признать подлежащим сносу, если к нему не проведена хотя бы одна из систем коммуникации – вода, теплоснабжение или водоотведение. Документ исключит этот критерий и позволит вносить дома в проект реновации, только если не подведены две и более коммуникационные системы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Действующая норма избыточна, поскольку жители часто используют индивидуальные скважины и газовые котлы, что закрывает потребности, но формально делает дом подлежащим реновации. Профильный комитет СО поддержал проект закона и рекомендовал его к принятию. В регионе запустят ночной автобус, который свяжет центр с северо-западом. Маршрут номер 64Н начнет курсировать с 3 июля. Путь следования от театра оперы и балета до автобусного парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Транспорт пойдет по улицам Цвиллинга, проспекту Ленина, Энгельса, Труда, Северокрымской, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, затем по Чичерина, Бейвеля, Краснопольскому проспекту и Молодогвардейцев. Два автобуса большого класса будут работать до 20 сентября с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Первый рейс от автобусного парка в 23:45, последний в 4:45, а от оперного театра в 12:45 и в 5:45 соответственно. И последнее. На Южном Урале пройдет первый костюмированный фестиваль сабвординга «Город трех мостов». Он состоится 12 июля в Кыштыме, пишут региональные СМИ. События организуют на городском пруду и приурочат Году единства народов России. Тема первого фестиваля – «Любимые герои на воде». Участникам предлагают создать настоящий сказочный парад, перевоплотившись в персонажей русских сказок, былин и народных преданий. Программа фестиваля рассчитана на весь день и включает два формата участия – базовый с заплывом и основной программой и экскурсионной с пешеходной прогулкой по историческим местам Кыштыма. Регистрация для участников открыта до 5 июля. Все детали можно узнать на официальном сайте правительства региона. Возрастное ограничение

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Тейлор Свифт готовится к свадьбе, Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке, а Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин помирились. За несколько дней до грандиозной свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси очевидцы заметили, как к легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке начали подвозить роскошные элементы оформления и техническое оборудование. Церемония, намеченная на 3 июля, обещает стать событием, которое по масштабам не уступит грандиозным концертам певицы. Вокруг стадиона уже установили ограждение и усилили меры безопасности, а у входа для VIP-гостей развернули красную дорожку. Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке. Уже 3 месяца телеведущая находится в США. Там она лечит свою собаку. За это время у нее сложилось совершенно иное впечатление об Америке, чем то, что показывают в фильмах. По словам Анфисы, когда приезжаешь в Нью-Йорк туристом, он кажется сказкой. Но стоит задержаться подольше, начинают проявляться особенности менталитета, правил и традиций, к которым оказываешься не готов. Звезду начало многое раздражать. Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин выложили совместное видео. Артисты, поссорившиеся много лет назад, наконец-то помирились, чем привели в неописуемый восторг своих поклонников. Звезды встретились на Кипре, где также была Лера Кудрявцева. Телеведущая тоже мелькнула в кадре, но уже в самом конце. Троица прилетела сюда не отдыхать, а работать. Поп-король был поражен росту своего более молодого коллеги. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Cherry Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
5: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер». 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В офисном здании в центре Челябинска произошел пожар. И филармония в столице региона получила новый статус. В центре Челябинска пришлось эвакуировать офисное здание из-за пожара. В МЧС сообщили, что возгорание произошло накануне в доме номер 131 по улице Коммуны, напротив входа в парк Гагарин. Здесь располагается крупный офисный центр. Пожар произошел на 5-м этаже. На место выдвинулись 15 сотрудников МЧС на 4 машинах. В здании сработала пожарная сигнализация. Офисный центр самостоятельно покинули 26 человек. К моменту приезда пожарных огонь охватил 30 квадратных метров. С ним удалось оперативно справиться. Никто не пострадал. Специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара. Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Станислава Харченко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере. Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. На этот же срок суд запретил ему занимать должности на госслужбе. Напомню, по версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник, зная о выявленных недостатках при ремонте нескольких дорог, не потребовал у подрядчиков устранить нарушения. Из-за этого бюджет региона потерял почти 93 миллиона рублей. И последнее. Челябинская филармония обрела новый статус. Теперь она носит звание академической. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текстер. Присвоение статуса приурочено к 90-му концертному сезону учреждения. Зрителей ждет насыщенная программа. Выступления звезд мировой сцены, тематические циклы концертов, молодежные проекты. Помимо признания высокого художественного уровня коллектива, новый статус для филармонии – это возможность пересмотреть бюджетные лимиты в преддверии 2027 года, когда Челябинск примет статус культурной столицы России. Об этом рассказали в руководстве изданию «Коммерсант». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик УО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами возникнет задача, требующая нестандартного подхода. Помните, препятствия – это возможности. Тельцы. Очень многое будет зависеть от умения сохранять выдержку. Терпеливое отношение принесет лучший результат. Близнецы. Любая информация сегодня способна оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Будьте внимательны. Раки. Обстоятельства потребуют организованности и собранности. Не бойтесь трудностей. Львы. У вас появится возможность заявить о себе в новом качестве. Смелость в самопрезентации привлечет внимание нужных людей. Девы. Желание двигаться вперед станет особенно сильным. Новые впечатления подарят заряд вдохновения на ближайшие дни. Весы. Приятные неожиданности добавят ярких красок в повседневность. Взгляните на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался туманным. Действуйте увереннее. Стрельцы. Вас ждет день тонких эмоциональных открытий. Искренний обмен чувствами поможет укрепить важные отношения. Козероги. Необычная идея может стать началом перспективного проекта. Увеличивайте масштаб. Водолеи. Ваш опыт окажется востребованным окружающими. Практические советы помогут укрепить репутацию. Рыбы. Интуиция подскажет, когда нужно заметить важный знак. День благоприятен для размышления о будущем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске 3-летняя девочка получила травмы после наезда самокатчика. И в центре Челябинска уберут больше километра дорожных заборов. В Усть-Катаве 3-летняя девочка получила травмы на закрытой игровой площадке. На нее наехал электросамокат, которым управлял другой ребенок, 9-летний мальчик. В пресс-службе городской полиции уточнили, что инцидент произошел 30 июня на огражденной территории городского дворца культуры. В результате наезда девочка упала и ударилась головой. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас она проходит необходимое лечение в стационаре. В полиции призвали владельцев электросамокатов быть осторожнее, а родителей провести беседы с детьми. В Челябинске начался демонтаж дорожных ограждений, которые установили вдоль улиц в разное время. Об этом пишет портал chelkp.ru. Комитет дорожного хозяйства по поручению мэра Алексея Ложкина проводит инвентаризацию всех заборов, чтобы выявить те, что уже не нужны и мешают движению. Первые 680 метров металлических конструкций уже убрали с участка рядом с ТРК «Родник». Следующий этап – демонтаж на улицах Свободы, Красной, Степана Разина, Труда и Коммуны. Затем заборы уберут на Худякова, Володарского, Энгельса и Сони Кривой. В мэрии уточнили, что работы будут проводить поэтапно. После демонтажа подрядчик сразу будет восстанавливать нарушенное благоустройство. И последнее, на онлайн-картах Челябинска появилась новая функция – анимированные животные в зоопарке. Пользователи могут узнать факты про слонов, медведей и тигров из коротких роликов. Всего так оживили более 20 видов зверей, рассказали в пресс-службе сервиса 2GIS. Функция доступна в 16 зоопарках страны, включая Челябинск, Москву, Казань, Екатеринбург и другие города. Чтобы запустить анимацию, нужно приблизиться к животному на карте и нажать на модель. В карточках у каждого добавили короткие видеогиды. В них зоолог и телеведущий Николай Дроздов делятся интересными фактами о жизни в живой природе. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
6: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 9-14, выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В лагере под Челябинском детей эвакуировали из-за короткого замыкания. И в России упростят выплату больничных и пособий. Сегодня рано утром в оздоровительном лагере, расположенном в Красноармейском округе, сработала пожарная сигнализация. Причиной тревоги стало короткое замыкание зарядного устройства, оставленного в сети на ночь, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Все произошло в одной из комнат спального корпуса на втором этаже. Администрация лагеря оперативно эвакуировала из здания всех детей и сотрудников. Всего 45 человек. Никто не пострадал. Благо, неполадка электроприбора не вызвала пожар. Помощь огнеборцев в лагере не потребовалась. В МЧС напомнили, что зарядные устройства для гаджетов лучше не оставлять без присмотра, особенно на ночь. В России упростят выплату больничных. С сегодняшнего дня Социальный фонд России переходит на новый порядок расчета ряда социальных выплат. Специалисты рассказали агентству РИА Новости, что новый механизм предусматривает беззаявительный расчет выплат на основании сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах россиян. Ранее, после наступления страхового случая, Социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. Новый порядок относится не только к больничным, но также к пособиям по беременности и родам, ежемесячным выплатам по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременному пособию при рождении. И последнее. Съемочная группа телеканала «Россия. Культура» при поддержке АНО «Центр проектного развития» начала работу над документальным фильмом «Исторические курорты России». Первой локацией выбрали санаторий на озере Увельды, пишет информагентство «Первое областное». В фильме расскажут историю южноуральской здравницы и продемонстрируют современные виды водоема. Далее маршрут съемочной группы пройдет через Каслинский историко-художественный музей, где снимут знаменитое чугунное литье. Затем Ильменский заповедник и его музей с коллекцией минералов. Завершится экспедиция на курорте Кисигач у подножия Ильменских гор. И далее выпуски о погоде.
2: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты +24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте +20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе +22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
3: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
4: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
3: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, слабый северный ветер. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 20. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе плюс 22 градуса. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 20-25.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: 7 июля. Витасвита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мамопластика, абдоминопластика, косметология. Витасмайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на пожаре в Садовом товариществе погибли 3 человека. И в столице региона изменили маршрут востребованного автобуса. В Садовом доме в Челябинске произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Все случилось в СНТ «Дружба». По прибытии спасателей пламя охватило уже надворные постройки, рухнула кровля. Открытое горение ликвидировали на площади 36 квадратных метров. На месте работали 12 сотрудников и 3 единицы техники МЧС. Обнаружили 3 погибших, 2 женщин и 1 мужчину. В постройке не было пожарного извещателя, отмечают специалисты. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительной причиной ЧП названа неосторожность при курении. С сегодняшнего дня в Челябинске изменилась схема движения автобуса номер 50. Он перешел на работу по регулируемому тарифу, а путь скорректировали, чтобы оптимизировать пассажирские перевозки и связать новые развивающиеся микрорайоны с ключевыми транспортными узлами города, пишет Уралпресс. 50-й автобус теперь не курсирует по проспекту Ленина. Маршрут перенесен на улицы Первой Пятилетки, Труда, Российскую и Братьев Кашириных. Изменения затронули и северо-запад. Вместо улицы Петра Столыпина транспорт следует по Новоградскому проспекту до конечной в микрорайоне Пригородный. Вся схема движения и расписание доступны на портале «Челябинский транспорт». В Челябинске появился сквер космонавта Шефера. Такое название присвоили зоне отдыха в поселке Аэропорт Металлургического района, сообщили на заседании Гордумы. Юрий Шефер родился в южноуральской столице в 1947 году. В конце 80-х челябинца готовили в космонавты. Он прошел подготовку по программе «Буран» и должен был стать первым пилотом советского космического челнока. Но программу свернули, и Шеферу так и не довелось побывать в космосе. При этом за свою карьеру он освоил более 60 типов летательных аппаратов, от истребителей до стратегических бомбардировщиков. Он был удостоен званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Герой Российской Федерации». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Тейлор Свифт готовится к свадьбе, Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке, а Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин помирились. За несколько дней до грандиозной свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси очевидцы заметили, как к легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке начали подвозить роскошные элементы оформления и техническое оборудование. Церемония, намеченная на 3 июля, обещает стать событием, которое по масштабам не уступит грандиозным концертам певицы. Вокруг стадиона уже установили ограждение и усилили меры безопасности, а у входа для VIP-гостей развернули красную дорожку. Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке. Уже 3 месяца телеведущая находится в США. Там она лечит свою собаку. За это время у нее сложилось совершенно иное впечатление об Америке, чем то, что показывают в фильмах. По словам Анфисы, когда приезжаешь в Нью-Йорк туристом, он кажется сказкой. Но стоит задержаться подольше, начинают проявляться особенности менталитета, правил и традиций, к которым оказываешься не готов. Звезду начало многое раздражать. Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин выложили совместное видео. Артисты, поссорившиеся много лет назад, наконец-то помирились, чем привели в неописуемый восторг своих поклонников. Звезды встретились на Кипре, где также была Лера Кудрявцева. Телеведущая тоже мелькнула в кадре, но уже в самом конце. Троица прилетела сюда не отдыхать, а работать. Поп-король был поражен росту своего более молодого коллеги. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: 8 минут в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
2: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. Магнитогорские полицейские задержали мошенников из Кемеровской области. И на Южном Урале изменили условия получения детских пособий. Полицейские Магнитогорска поймали жителей Кемеровской области, подозреваемых в мошенничестве. Общая сумма ущерба 6 потерпевшим из Челябинской и Тюменской областей превысила 10 миллионов рублей, пишет Уралпресс. Аферисты приезжали в наш регион, забирали деньги, которые выманили различными схемами, передавали средства организаторам обмана, оставляя себе процент от суммы. Только одна из жительниц города Металлургов отдала более 2,5 миллионов рублей. Оперуполномоченные из Магнитогорска в ходе служебной командировки в Кемеровской области задержали 2 злоумышленников. Расследуется уголовное дело о мошенничестве. На Южном Урале внесли изменения в порядок назначения ежемесячного пособия на детей. Инициативу, предложенную губернатором Алексеем Текслером, одобрили в Комитете Заксобрания по социальной политике. Рекомендовано принять документы, вскоре его рассмотрят на заседании регионального парламента, сообщает пресс-служба ЗСО. Согласно изменениям, многодетные семьи с детьми до 17 лет, где доход родителей превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут однократно сохранить право на получение пособия. Также отмечается, что с апреля 2027 года право на такую соцподдержку останется только у тех, кто проживает в России не менее 5 лет и имеет гражданство РФ. Исключения коснутся некоторых категорий, среди которых участники СВО и их семьи. Корона для победительницы и кортик для чемпиона. Такие необычные трофеи впервые получат абсолютные победители триатлон-кросса «Тургаяк», который пройдет на этой неделе в Миассе. Особые награды учредили для сильнейших спортсменов на самой сложной дистанции «Золотой стандарт». На ней предстоит последовательно преодолеть 3 этапа – 1,5 километра вплавь по озеру Тургаяк, 30 километров велогонки по пересеченной местности и 10 километров бега по бездорожью. На все отводится 5,5 часов, сообщается. Сообщает информагентство «Первое областное». Подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на официальном сайте турнира. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 19-24.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
1: Снова я,

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами возникнет задача, требующая нестандартного подхода. Помните, препятствия – это возможности. Тельцы. Очень многое будет зависеть от умения сохранять выдержку. Терпеливое отношение принесет лучший результат. Близнецы. Любая информация сегодня способна оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Будьте внимательны. Раки. Обстоятельства потребуют организованности и собранности. Не бойтесь трудностей. Львы. У вас появится возможность заявить о себе в новом качестве. Смелость в самопрезентации привлечет внимание нужных людей. Девы. Желание двигаться вперед станет особенно сильным. Новые впечатления подарят заряд вдохновения на ближайшие дни. Весы. Приятные неожиданности добавят ярких красок в повседневность. Взгляните на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался туманным. Действуйте увереннее. Стрельцы. Вас ждет день тонких эмоциональных открытий. Искренний обмен чувствами поможет укрепить важные отношения. Козероги. Необычная идея может стать началом перспективного проекта. Увеличивайте масштаб. Водолеи. Ваш опыт окажется востребованным окружающими. Практические советы помогут укрепить репутацию. Рыбы. Интуиция подскажет, когда нужно заметить важный знак. День благоприятен для размышления о будущем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
4: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
3: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: уже 11 человек погибли на необорудованных пляжах с начала сезона, и челябинцам рассказали, когда откроют долгожданный детский сад в одном из микрорайонов. С начала купального сезона отдых на необорудованных пляжах региона унес жизни 11 человек, сообщает портал chel.tv.ru. Чтобы предотвратить новые трагедии, сотрудники МЧС провели очередной рейд по популярным у отдыхающих карьерам. Южноуральцам вручали памятки, напоминали, что купаться можно только на оборудованных пляжах и ни в коем случае нельзя оставлять детей в воды без присмотра. В ходе рейда составили несколько административных протоколов. Жители области вновь призывают выбирать только оборудованные площадки, где дежурят спасатели, прошедшие спецподготовку и готовые оперативно прийти на помощь. Напомним, в Челябинске работают 9 муниципальных пляжей. Долгожданный детский сад в челябинском микрорайоне Белое хутро откроют 6 июля, сообщает мэрия. С понедельника дошкольное учреждение начнет принимать малышей. Здание рассчитано на 278 мест, будет 12 групп. На первоначальном этапе в адаптационный период посещения организуют в режиме неполного дня. Родителям детей, получивших направление в детский сад, нужно обратиться в учреждение со 2 июля по 15 августа для зачисления ребенка. Иначе заявки присвоят статус «потребность не подтверждена», место передадут следующему ребенку в очереди. Отследить результаты комплектования групп родители могут самостоятельно на портале образовательных услуг Челябинской области. Жители столиц региона поддержали появление новых выделенных полос для общественного транспорта, сообщает Миндортранс области. Ведомство провело опрос, который также показал, что для пассажиров наибольшее значение имеют время ожидания на остановке, интервалы между рейсами и продолжительность поездки. Кроме того, обращают внимание на комфортность в салонах и соблюдение расписания. 93% высказались за дальнейшее развитие системы приоритетного движения общественного транспорта, которая и включает создание выделенок. При этом почти 90% опрошенных стали бы активнее ездить на автобусах и троллейбусах, если бы поездки были более стабильными, быстрыми и с меньшим временем ожидания. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла.

0: просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Представляешь? Он мой.
1: Ты уверена?
0: Абсолютно.
1: Он сделал предложение?
0: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
1: Что?
0: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
1: А жених?
0: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
2: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 8 минуты в Челябинске, плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 19-24.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А, 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
8: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
7: И что?
8: Встреча завтра.
7: Подожди меня.
8: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
9: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Сергей Романов. Здравствуйте, в этом выпуске. После наезда самокатчика на пешехода завели еще одно уголовное дело и для южноуральцев записали видеоролик о регламенте действий в случае режима беспилотной опасности. Еще одно уголовное дело после наезда электросамоката на пешехода возбудили на Южном Урале, пишет агентство новостей «Доступ». 30 июня в Снежинске на улице Ленина пользователь такого средства передвижения сбил 46-летнюю женщину и скрылся с места. Пешеходу потребовалась медпомощь. По данному факту завели дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Ранее в Челябинске начали расследование по той же статье. Поводом стало похожее ЧП. Электросамокатчик сбил подростка, который получил травму. В полиции вновь призывают пользователей электросамокатов быть осторожнее, соблюдать правила, снижать скорость, а родителей провести беседы с детьми. Власти региона совместно с оперативными службами создали видеоролик с рекомендациями на случай беспилотной опасности. В нем поясняется, какие бывают виды оповещений и что нужно предпринять в каждом случае. В частности, говорится, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов запрещается приближаться к объекту, следует покинуть зону и вызвать экстренные службы по номеру 112. Кроме того, нельзя публиковать в интернете фото летательных аппаратов и видеозаписи с мест их падений. Ролик опубликован в официальных сообществах правительства региона в соцсетях и в мессенджерах. Напомним, сегодня на Южном Урале несколько часов действовал режим беспилотной опасности. Челябинец Иван Ульянов стал лучшим на всероссийских состязаниях по современному пятиборью. Воспитанник спортшколы «Рифей» одержал уверенную победу и завоевал золотую медаль, пишет информагентство «Первое областное». В Нижний Новгород съехались представители шести регионов. Турнир включал все классические дисциплины пятиборья – фехтование, плавание, преодоление препятствий на лошадях и комбайн – это сочетание бега и стрельбы из пистолета. Каждый вид программы требовал от участников не только физической выносливости, но и высокой психологической устойчивости. Иван Ульянов показывал стабильно высокие результаты на каждом этапе и финишировал с весомым преимуществом. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Тейлор Свифт готовится к свадьбе, Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке, а Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин помирились. За несколько дней до грандиозной свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси очевидцы заметили, как к легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке начали подвозить роскошные элементы оформления и техническое оборудование. Церемония, намеченная на 3 июля, обещает стать событием, которое по масштабам не уступит грандиозным концертам певицы. Вокруг стадиона уже установили ограждение и усилили меры безопасности, а у входа для VIP-гостей развернули красную дорожку. Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь в Нью-Йорке. Уже 3 месяца телеведущая находится в США. Там она лечит свою собаку. За это время у нее сложилось совершенно иное впечатление об Америке, чем то, что показывают в фильмах. По словам Анфисы, когда приезжаешь в Нью-Йорк туристом, он кажется сказкой. Но стоит задержаться подольше, начинают проявляться особенности менталитета, правил и традиций, к которым оказываешься не готов. Звезду начало многое раздражать. Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин выложили совместное видео. Артисты, поссорившиеся много лет назад, наконец-то помирились, чем привели в неописуемый восторг своих поклонников. Звезды встретились на Кипре, где также была Лера Кудрявцева. Телеведущая тоже мелькнула в кадре, но уже в самом конце. Троица прилетела сюда не отдыхать, а работать. Поп-король был поражен росту своего более молодого коллеги. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в «Притяжении». Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: 8 минут в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами дожди. В Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Магнитогорске и Миассе 21 градус выше 0. В Кыштыме, Снежинске и Челябинске до 23 тепла. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 19-24.

0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
1: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
4: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
3: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами возникнет задача, требующая нестандартного подхода. Помните, препятствия – это возможности. Тельцы. Очень многое будет зависеть от умения сохранять выдержку. Терпеливое отношение принесет лучший результат. Близнецы. Любая информация сегодня способна оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Будьте внимательны. Раки. Обстоятельства потребуют организованности и собранности. Не бойтесь трудностей. Львы. У вас появится возможность заявить о себе в новом качестве. Смелость в самопрезентации привлечет внимание нужных людей. Девы. Желание двигаться вперед станет особенно сильным. Новые впечатления подарят заряд вдохновения на ближайшие дни. Весы. Приятные неожиданности добавят ярких красок в повседневность. Взгляните на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался туманным. Действуйте увереннее. Стрельцы. Вас ждет день тонких эмоциональных открытий. Искренний обмен чувствами поможет укрепить важные отношения. Козероги. Необычная идея может стать началом перспективного проекта. Увеличивайте масштаб. Водолеи. Ваш опыт окажется востребованным окружающими. Практические советы помогут укрепить репутацию. Рыбы. Интуиция подскажет, когда нужно заметить важный знак. День благоприятен для размышления о будущем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на пожаре в Садовом товариществе погибли 3 человека. Из столицы региона изменили маршрут востребованного автобуса. В Садовом доме в Челябинске произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Все случилось в СНТ «Дружба». По прибытии спасателей пламя охватило уже надворные постройки, рухнула кровля. Открытое горение ликвидировали на площади 36 квадратных метров. На месте работали 12 сотрудников и 3 единицы техники МЧС. Обнаружили 3 погибших, 2 женщин и 1 мужчину. В постройке не было пожарного извещателя, отмечают специалисты. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительной причиной ЧП названа неосторожность при курении. С сегодняшнего дня в Челябинске изменилась схема движения автобуса номер 50. Он перешел на работу по регулируемому тарифу, а путь скорректировали, чтобы оптимизировать пассажирские перевозки и связать новые развивающиеся микрорайоны с ключевыми транспортными узлами города, пишет Уралпресс. 50-й автобус теперь не курсирует по проспекту Ленина. Маршрут перенесен на улицы Первой Пятилетки, Труда, Российскую и Братьев Кашириных. Изменения затронули и северо-запад. Вместо улицы Петра Столыпина транспорт следует по Новоградскому проспекту до конечной в микрорайоне Пригородный. Вся схема движения и расписание доступны на портале «Челябинский транспорт». В Челябинске появился сквер космонавта Шефера. Такое название присвоили зоне отдыха в поселке Аэропорт Металлургического района, сообщили на заседании Гордумы. Юрий Шефер родился в южноуральской столице в 1947 году. В конце 80-х челябинца готовили в космонавты. Он прошел подготовку по программе «Буран» и должен был стать первым пилотом советского космического челнока. Но программу свернули, и Шеферу так и не довелось побывать в космосе. При этом за свою карьеру он освоил более 60 типов летательных аппаратов, от истребителей до стратегических бомбардировщиков. Он был удостоен званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Герой Российской Федерации». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением. Правоохранительная деятельность. Юриспруденция. Туризм и гостеприимство. И педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
4: Улыбайтесь, Велоден.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: 7 июля. Vita Svita. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Vita Smile покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
6: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паривит, тротуарная плитка.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос» на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
9: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Вэлла». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Валадент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. Магнитогорские полицейские задержали мошенников из Кемеровской области и на Южном Урале изменили условия получения детских пособий. Полицейские Магнитогорска поймали жителей Кемеровской области, подозреваемых в мошенничестве. Общая сумма ущерба 6 потерпевшим из Челябинской и Тюменской областей превысила 10 миллионов рублей, пишет Уралпресс. Аферисты приезжали в наш регион, забирали деньги, которые выманили различными схемами, передавали средства организаторам обмана, оставляя себе процент от суммы. Только одна из жительниц города Металлургов отдала более 2,5 миллионов рублей. Оперуполномоченные из Магнитогорска в ходе служебной командировки в Кемеровскую область задержали двоих злоумышленников. Расследуется уголовное дело о мошенничестве. На Южном Урале внесли изменения в порядок назначения ежемесячного пособия на детей. Инициативу, предложенную губернатором Алексеем Текслером, одобрили в Комитете ЗАГС Собрания по социальной политике. Рекомендовано принять документы, вскоре его рассмотрят на заседании регионального парламента, сообщает пресс-служба ЗСО. Согласно изменениям, многодетные семьи с детьми до 17 лет, где доход родителей превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут однократно сохранить право на получение пособия. Также отмечается, что с апреля 2027 года право на такую соцподдержку останется только у тех, кто проживает в России не менее 5 лет и имеет гражданство РФ. Исключения коснутся некоторых категорий, среди которых участники СВО и их семьи. Корона для победительницы и кортик для чемпиона. Такие необычные трофеи впервые получат абсолютные победители триатлон-кросса «Тургаяк», который пройдет на этой неделе в Миассе. Особые награды учредили для сильнейших спортсменов на самой сложной дистанции «Золотой стандарт». На ней предстоит последовательно преодолеть 3 этапа – 1,5 километра вплавь по озеру Тургаяк, 30 километров велогонки по пересеченной местности и 10 километров бега по бездорожью. На все отводится 5,5 часов, сообщает информагентство «Первое областное». Подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на официальном сайте турнира. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, а днем в четверг плюс 19-24.

ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания.

0: совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я, Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вела Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вела Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вела Дент – с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа – по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Приветствуем всех участников дорожного движения, водителей и пешеходов. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». 3 июля отмечается день рождения госавтоинспекции. Это не просто очередное празднование, а юбилей 90-летия. Мы поздравляем всех сотрудников со столь знаменательной датой. И по этому особому случаю с нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Иван Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы вас также поздравляем с этим торжеством.
2: Спасибо большое.
1: Как будут работать сотрудники в свой праздник? Изменится ли что-то или служба прежде всего? Поэтому и 3 июля – обычный трудовой день.
2: Для нашей службы работа именно на дороге, в области дорожного движения – это самое основное. Поэтому, несмотря на юбилейную дату, большинство сотрудников будут продолжать нести службу дорожно-патрульную. Но часть сотрудников и ветеранов службы будут удостоены и торжественного концерта, и поздравлений. Те, кто заслуживает поощрения, будут награждены, в том числе из рук губернатора Челябинской области, других руководителей органов власти и управления. Поэтому в целом мы будем совмещать и службу, и приятное чествование отличившихся сотрудников и ветеранов.
1: Краткий взгляд в историю. В 36-м году прошлого века, в год основания госавтоинспекции, сколько было сотрудников на Южном Урале и сколько их насчитывается сейчас?
2: В самом начале, в 1936 году, в области насчитывалось всего 25 сотрудников. А на сегодняшний день число сотрудников составляет 2090 человек.
1: Ну и согласно данным открытых источников, машин все-таки, естественно, огромное количество. Сейчас, если я не ошибаюсь, больше 300 на 1000 населения. То есть, соответственно, конечно же...
2: Около того, нагрузка очень высокая, автомобилизация высокая.
1: Наверняка сейчас кто-то заинтересовался, как стать сотрудником ГАИ, как можно попасть в ряды госавтоинспекторов.
2: Самое главное – это желание. Для того, чтобы служить в госавтоинспекции, человек должен иметь достаточную психологическую подготовку, эмоциональную составляющую. Но все требования квалификационные, которые к сотрудникам госавтоинспекции применяются, это возраст от 18 лет до 35, это в части дорожно-патрульной службы, хорошее состояние здоровья, образование не ниже среднеспециального, вооруженные силы, либо военная кафедра. Ну и, как я уже сказал, главное – это желание.
1: И есть еще и категории годности. Да, то есть, если на дорогах человек собирается работать, это одно, если где-то в подразделениях, в офисе, это другое.
2: Да, есть три категории годности к службе: А, Б и В. Вот для дорожно-патрульной службы на дороге применяется именно категория А.
1: Это наивысшая степень, максимальное здоровье.
2: Да, и готовности к отражению любых противоправных деяний, к любым стрессам. То есть это люди, которые должны иметь повышенные качества.
1: Поэтому у них наверняка и максимально короткий срок службы, то есть выслуга лет сколько у них?
2: Выслуга лет у сотрудника дорожно-патрульной службы и ряда сотрудников, которые относятся к дорожно-патрульной службы, кроме тех, кто несет службу непосредственно на дороге, исчисляется год за полтора. То есть, если молодой человек приходит на службу к нам после армии в 19 лет, то ему нужно, по сути, отслужить 12 лет чистого стажа, и он будет иметь право на пенсию. Хоть пенсия и невелика, но, тем не менее, это такой достаточно стимулирующий фактор.
1: И часто, наверняка, бывает такое, что настало время, человек может пойти уже на пенсию, но он остается служить.
2: Да, мы именно стимулируем людей для того, чтобы они оставались, несмотря на выслугу лет, поскольку, как я уже сказал, это основной костяк, основное кадровое ядро нашей службы.
1: Какие основные задачи стоят перед современным сотрудникам госавтоинспекции?
2: Задачи эти не меняются на протяжении всех 90 лет. Они по-разному назывались, но всегда главной задачей остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, оказание помощи участникам дорожного движения, противодействие преступлениям и иным противоправным деяниям. Вот это самые главные задачи.
1: В новостях мы читаем часто, но, может быть, расскажете об одном случае, когда помогли госавтоинспекторы на дорогах людям?
2: Не так давно нам поступило обращение от жительницы Кемеровской области со словами благодарности и признательности за чуткое отношение сотрудников госавтоинспекции Челябинской области в сложной ситуации. Семья этой женщины двигалась через сложный участок горнозаводской зоны в Ашинском районе. Автомобиль сломался. Люди были вынуждены идти пешком в поисках помощи. Их заметил сотрудник госавтоинспекции в составе наряда дорожно-патрульной службы. Посадили их в автомобиль. Помогли автомобиль сломанный доставить до ремонта. Помогли с размещением. Таким образом, граждане почувствовали теплоту души уральского госавтоинспектора, и самые теплые слова в их адрес были высказаны.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Главная тема сегодня – профессиональный праздник сотрудников ведомства 90-летие. Со дня основания службы совсем скоро вернемся.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
5: Качество и цена.
4: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: дорог.
1: Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Сегодня отмечаем 90-летие со дня основания госавтоинспекции. Говорим о работе службы. Расскажите, какими достижениями гордитесь на сегодняшний день?
2: Наша служба гордится в первую очередь тем, что, выявляя нетрезвых водителей и предотвращая дорожно-транспортные происшествия с их участием, мы спасаем человеческие жизни. К слову сказать, только в этом году сотрудниками госавтоинспекции Челябинской области пресечены факты управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии в 6000 случаях. За каждым таким случаем кроются человеческие судьбы. И от того, насколько мы будем правильно работать и своевременно убирать с дорог пьяных водителей, без малого зависит жизнь человека.
1: Что нового в целом появляется в работе сотрудников госавтоинспекции в плане методов и технологий?
2: В течение текущего года и в следующие ближайшие годы у нас будет серьезное пополнение новых комплексов автоматической фото-видеофиксации, которыми планируется обеспечить все патрульные автомобили госавтоинспекции. На сегодняшний день мы успешно эксплуатируем 11 комплексов, которые, подчеркну, работают как в стационарном положении, так и в движении. То есть, уважаемые жители Южного Урала, уважаемые гости Южного Урала, учтите, что в патрульных автомобилях такие приборы устанавливаются, они фиксируют нарушения скорости, они выявляют транспортные средства, находящиеся в розыске, а также водителей, лишенных специального права. Поэтому не выезжайте, не нарушайте, и тогда вам не придется подвергаться административной ответственности.
1: Насколько в целом положительно влияет на ситуацию на дорогах появление таких камер фото- и видеофиксации нарушений?
2: Основным и сопутствующим фактором дорожно-транспортных происшествий в 90 случаях является выбор небезопасной скорости движения. Поэтому скоростимеры, как стационарные, как передвижные, так и мобильные, устанавливаемые в автомобилях, они серьезно снижают риск совершения дорожно-транспортных происшествий путем превышения скорости. Мы видим в текущем году положительную динамику, поэтому эффективность от них, безусловно, высока.
1: На Южном Урале все больше внимания уделяется профилактике, аварийности на дорогах. Как ведется эта работа и как она сказывается в целом на результатах?
2: Комплексная работа с учетом выявления правонарушений непосредственно на дороге, как я уже сказал, комплекса фото-видеофиксации, так и широкая информационно-профилактическая работа с молодежью, со взрослыми, в образовательных учреждениях. Мы систематически проводим сборы с детьми, с юношами и девушками для того, чтобы призвать их соблюдать правила дорожного движения. Разъясняем виды ответственности, которые из этого наступают, как в отношении непосредственно несовершеннолетних, так и в отношении законных представителей. И показываем те факты дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее часто люди получают увечья либо погибают, для того, чтобы сформировать у граждан, как у взрослых, так и у молодых, устойчивую правовую позицию правильного поведения на дороге.
1: Ну а в целом вопрос, вот, который особенно актуален летом, какова обстановка с ДТП на территории региона с участием несовершеннолетних сейчас?
2: У нас наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. Этот рост фиксируется несколько лет подряд. В первую очередь он связан с увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Мы с вами видим достаточно много негатива в средствах массовой информации, связанных с использованием питбайков, а с их использованием в ночное время суток, когда город спит. Они достаточно шумные, кроме того, что они приносят угрозу безопасности дорожного движения, они еще и мешают людям отдыхать. И здесь, пользуясь случаем, в очередной раз обращаюсь и к молодежи, и к взрослым. Пожалуйста, уважайте не только себя, но и уважайте других людей. В первую очередь не нарушайте правила дорожного движения, и во вторую очередь, не мешайте отдыхать людям, используя вот эти вот громкие транспортные средства.
1: Какие основные цели на сегодняшний день стоят перед госавтоинспекцией на Южном Урале?
2: Цель госавтоинспекции – это сохранить положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Цель, самая важная для нас, это летний период, как вы правильно сказали. То есть наиболее аварийным временем года всегда является лето, с акцентом на август. В связи с этим будем наращивать наши усилия и в июле, и в августе продолжать широкомасштабные профилактические мероприятия с акцентом на нетрезвых водителей.
1: И возвращаясь к дате, в завершении слова поздравления и пожеланий для всех сотрудников госавтоинспекции в связи с 90-летием службы.
2: Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, с большой благодарностью обращаюсь к вам в наш праздник. Вы делаете большое дело, и, может быть, люди не видят результаты, они видят только последствия тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Желаю вам крепкого здоровья, всегда возвращаться домой живыми и здоровыми, а всем нашим гражданам, жителям Южного Урала, также желаю призываю уважать сотрудников госавтоинспекции. Это не враги, это помощники. Если мы вместе будем соблюдать правила дорожного движения, помогать друг другу, то и рисков на дороге станет меньше.
1: Кстати, в официальном сообществе ГАИ региона в соцсети ВКонтакте есть видеоролик «Дорога длиною в 90 лет», о символической встрече современного сотрудника с госавтоинспектором времен СССР. А суть ролика в том, что и тогда, и сейчас цель службы – обеспечение безопасности на дорогах. Всем рекомендуем посмотреть, чтобы в том числе увидеть, какими были раньше и патрульная машина, и форма тогда еще у милиционера. С нами в студии был начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Спасибо вам еще раз с праздником.
2: Спасибо вам. Безопасных всем дорог.
1: Всех сотрудников госавтоинспекции Южного Урала мы также поздравляем и желаем, чтобы как на дорогах в работе, так и на дорогах жизни все складывалось максимально благополучно.
0: Голос дорог.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске уже 11 человек погибли на необорудованных пляжах с начала сезона, и челябинцам рассказали, когда откроют долгожданный детский сад в одном из микрорайонов. С начала купального сезона отдых на необорудованных пляжах региона унес жизни 11 человек, сообщает портал chltv.ru. Чтобы предотвратить новые трагедии, сотрудники МЧС провели очередной рейд по популярным у отдыхающих карьерам. Южноуральцам вручали памятки, напоминали, что купаться можно только на оборудованных пляжах и ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра. В ходе рейда составили несколько административных протоколов. Жители области вновь призывают выбирать только оборудованные площадки, где дежурят спасатели, прошедшие спецподготовку и готовые оперативно прийти на помощь. Напомним, в Челябинске работают 9 муниципальных пляжей. Долгожданный детский сад в челябинском микрорайоне Белое хутор откроют 6 июля, сообщает мэрия. С понедельника дошкольное учреждение начнет принимать малышей. Здание рассчитано на 278 мест, будет 12 групп. На первоначальном этапе в адаптационный период посещения организуют в режиме неполного дня. Родителям детей, получивших направление в детский сад, нужно обратиться в учреждение со 2 июля по 15 августа для зачисления ребенка. Иначе заявки присвоят статус потребности. Не подтверждена, место передадут следующему ребенку в очереди. Отследить результаты комплектования групп родители могут самостоятельно на портале образовательных услуг Челябинской области. Жители столиц региона поддержали появление новых выделенных полос для общественного транспорта, сообщает Миндортранс области. Ведомство провело опрос, который также показал, что для пассажиров наибольшее значение имеют время ожидания на остановке, интервалы между рейсами и продолжительность поездки. Кроме того, обращают внимание на комфортность в салонах и соблюдение расписания. 93% высказались за дальнейшее развитие системы приоритетного движения общественного транспорта, которая и включает создание выделенок. При этом почти 90% опрошенных стали бы активнее ездить на автобусах и троллейбусах, если бы поездки были более стабильными, быстрыми и с меньшим временем ожидания. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами возникнет задача, требующая нестандартного подхода. Помните, препятствия – это возможности. Тельцы. Очень многое будет зависеть от умения сохранять выдержку. Терпеливое отношение принесет лучший результат. Близнецы. Любая информация сегодня способна оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Будьте внимательны. Раки. Обстоятельства потребуют организованности и собранности. Не бойтесь трудностей. Львы. У вас появится возможность заявить о себе в новом качестве. Смелость в самопрезентации привлечет внимание нужных людей. Девы. Желание двигаться вперед станет особенно сильным. Новые впечатления подарят заряд вдохновения на ближайшие дни. Весы. Приятные неожиданности добавят ярких красок в повседневность. Взгляните на привычные вещи иначе. Скорпионы. Вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался туманным. Действуйте увереннее. Стрельцы. Вас ждет день тонких эмоциональных открытий. Искренний обмен чувствами поможет укрепить важные отношения. Козероги. Необычная идея может стать началом перспективного проекта. Увеличивайте масштаб. Водолеи. Ваш опыт окажется востребованным окружающими. Практические советы помогут укрепить репутацию. Рыбы. Интуиция подскажет, когда нужно заметить важный знак. День благоприятен для размышления о будущем.
1: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. После наезда самокатчика на пешехода завели еще одно уголовное дело и для южноуральцев записали видеоролик о регламенте действий в случае режима беспилотной опасности. Еще одно уголовное дело после наезда электросамоката на пешехода возбудили на Южном Урале, пишет агентство новостей «Доступ». 30 июня в Снежинске на улице Ленина пользователь такого средства передвижения сбил 46-летнюю женщину и скрылся с места, а пешеходу потребовалась медпомощь. По данному факту завели дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Ранее в Челябинске начали расследование по той же статье. Поводом стало похожее ЧП. Электросамокатчик сбил подростка, который получил травму. В полиции вновь призывают пользователей электросамокатов быть осторожнее, соблюдать правила, снижать скорость, родителей провести беседы с детьми. Власти региона совместно с оперативными службами создали видеоролик с рекомендациями на случай беспилотной опасности. В нем поясняется, какие бывают виды оповещений и что нужно предпринять в каждом случае. В частности, говорится, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов запрещается приближаться к объекту, следует покинуть зону и вызвать экстренные службы по номеру 112. Кроме того, нельзя публиковать в интернете фото летательных аппаратов и видеозаписи с мест их падений. Ролик опубликован в официальных сообществах правительства региона, в соцсетях и в мессенджерах. Напомним, сегодня на Южном Урале несколько часов действовал режим беспилотной опасности. Челябинец Иван Ульянов стал лучшим на всероссийских состязаниях по современному пятиборью. Воспитанник спортшколы «Рифей» одержал уверенную победу и завоевал золотую медаль, пишет информагентство «Первое областное». В Нижний Новгород съехались представители шести регионов. Турнир включал все классические дисциплины пятиборья – фехтование, плавание, преодоление препятствий на лошадях и комбайн – это сочетание бега и стрельбы из пистолета. Каждый вид программы требовал от участников не только физической выносливости, но и высокой психологической устойчивости. Иван Ульянов показывал стабильно высокие результаты на каждом этапе и финишировал с весомым преимуществом. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

волнение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 19-24.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали, и в

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри.

Словно поезд, скидящий средств, вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных верениц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пусто мне тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

снах я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темно-крутые вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

все в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.